0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Держатели народных облигаций Чукотки могут досрочно вернуть вложенные деньги. По условиям эмиссии у приобретателей есть право получить назад свои инвестиции раньше. Период досрочного возврата уже начал действовать и продлится по 21 сентября. В окружном правительстве рассказали, что для этого необходимо подать соответствующую заявку. Отмечается, что отозвать ее после подачи уже не получится. Кроме того, погашенные облигации не будут размещаться повторно, поэтому приобрести их снова не удастся. Вместе с номинальной стоимостью будет выплачен накопленный купонный доход. Напомню, стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, а фиксированная процентная ставка 17,5% годовых. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Эта процедура уже прошла дважды, следующая намечена на июль. На Чукотке выделят 26 миллионов рублей на обновление пищевых производств. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, предприятие региона получит компенсации на покупку нового оборудования. По поручению Владислава Кузнецова в округе продолжается поддержка местных производителей. Окружной бюджет готов возместить бизнесу до 70% затрат на технику и до 80% на доставку сырья и мясной и молочной продукции. На эти цели в бюджете заложено 26 миллионов рублей, при этом больше половины суммы, 15,5 миллионов, уже распределили. Соглашения заключили с предприятиями Ванадыре, Билибино, Игликиноте и Лаврентия. Ожидается, что модернизация поможет увеличить объемы выпуска местных продуктов. Как сообщили в ведомстве, сегодня округ полностью обеспечивает себя хлебом, яйцом и рыбой, а вот по мясу и молоку местное производство пока покрывает около 13% потребности. Другим новостям. МВД России предложило провести 4-летний эксперимент по целевому привлечению иностранных работников в рамках организованного набора. Планируется создать миграционные хабы для первичного пребывания, где мигранты пройдут медосвидетельствование и обязательную геномную регистрацию. Затем их распределят по регионам к работодателям. НДФЛ с зарплаты таких работников в полном объеме поступит в региональные бюджеты, причем налог будет уплачиваться в виде фиксированных авансовых платежей. С мигрантами предполагается заключать только срочные трудовые договоры. Китайские военно-морские силы успешно завершили испытания новой корабельной системы ПВО, предназначенной для перехвата беспилотников. Финальные тесты прошли в Бухайском заливе в сложных электромагнитных условиях. Система перехвата перехватила несколько дронов, атаковавших на сверхнизких высотах в реалистичной боевой симуляции. Новое вооружение полностью соответствует эксплуатационным требованиям. По итогам испытаний одобрено серийное производство для последующего развертывания на боевых кораблях Народно-освободительной армии Китая. И в завершение выпуска. В 2023-2024 годах зафиксированы самые высокие температуры за всю историю наблюдений и рекордное число климатических катастроф. Ученые из Университета Мэриленда выяснили причину. Явление, известное как диполь Индийского океана, разница температур воды в западной и восточной его частях. Ранее считалось, что этот бассейн слишком мал для глобального влияния. Однако компьютерное моделирование показало, что явление объясняет 93% климатических аномалий тех лет. Понимание этого механизма, как природного, так и связанного с деятельностью человека, поможет лучше готовиться к экстремальной погоде в будущем. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Добрый день, друзья. Ксения Волкова у микрофона. Приняла эстафету от отмороженных. Утро позади. Я надеюсь, ребятам удалось вас раскачать и поднять градус настроения. Тем более, что у нас в студии сегодня по-настоящему праздничная и теплая атмосфера. Ведь сегодня 7 мая, день радио. С праздником, коллеги-радищики. Высоких рейтингов нам и только хороших новостей. И, конечно же, вас, наши любимые слушатели, мы поздравляем. Мы работаем для вас, ведь благодаря вам Пруга – это живое радио Чукотки. Ну что же, пора начинать эфир. На часах уже 12:08, а в календаре четверг. Впереди дневной марафон хороших новостей, познавательных программ и жарких хитов. Поехали! Поехали!

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Коррупция – удивительно стойкое явление. Даже выстрел «Авроры» не исключил ее из нашего обихода.
4: Здравствуйте, здравствуйте, товарищ нарком юстиции.
5: О, Владимир Ильич, здрасте.
4: У меня тут к вам дело. Вот тут, извольте, конвертик. Там, батенька...
5: Что? И вы с этим конвертиком? Ну зачем же? Мы для вас и так все сделаем, хотя конвертик это приятно.
4: Да нет, вы не поняли, товарищ нарком. Там в конвертике...
5: Да, Владимир Ильич, ну какая разница, сколько там в конвертике? Я же говорю, все сделаем, все, вы же у нас вождь.
4: Ну... Я-то вождь. А вот вы, похоже, рассуждаете как...
5: Виноват. Совсем заработался, виноват.
6: И вот 7 мая 1918 года Владимир Ильич Ленин передал наркому юстиции записку, предписывающую подготовить закон о наказаниях за взяточничество.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

«Темную ночь, не гони меня прочь». Скорее всего, именно эти слова повторяла москвичка, которая после буйных майских шашлыков перепутала этажи и уснула в чужой кровати. Вот такое бывает и в жизни. Настоящая ирония судьбы или с легким паром в масштабе одного подъезда. Будьте бдительны, друзья, майские праздники еще не закончены. А у героев следующей песни своя ирония в отношениях. «Моя Мишель, снегири».

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как мгновенно успокоиться? Если тревога накатывает, просто за пару минут найдите в интернете подборку смешных картинок или видео. Смех заставляет дышать глубже, расслабляет мышцы и запускает выработку гормонов радости. Всего пару минут веселья, и тревогу как рукой снимет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Итак, оставим меланхолию разбитых сердец позади, поворачиваем корабль нашего настроения на восход и движемся на уличную вечеринку, где нас ждут танцы под сиреневым кустом всем двором. Узнали? Конечно, это же Бьянка и ее хит «Были танцы». Отличный трек, чтобы разогнать кровь перед обеденным перерывом.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую в эфире любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня будем с вами готовить тонкие дрожжевые блинчики. Что нам понадобится? 2 стакана муки, 1 чайная ложка сухих дрожжей, 800 мл молока, 2 столовых ложки сахара, 2 яйца, пол чайной ложки соли, 2 столовых ложки сливочного масла и растительное масло для жарки. Как готовим? Для начала приготовим опару в большую миску, вливаем 1 стакан теплого молока, разводим дрожжи, добавляем половину просеянной муки и вымешиваем до однородности. Накрываем и оставляем в теплом месте на 30 минут. В подошедшую опару добавляем оставшееся молоко и муку, сахар, желтки и сливочное масло. Перемешиваем и оставляем тесто подниматься на 60 минут в теплом месте. Теперь белки взбиваем с солью в крепкую пену и аккуратно вводим в подошедшее тесто движениями сверху вниз лопаткой, чтобы сохранить воздушность. Сковороду хорошо разогреваем, слегка смазываем растительным маслом и выпекаем тонкие блины, выливая немного теста и распределяя по сковороде, как обычно. Жарим по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые блины можно смазать сливочным маслом и складывать стопочкой, чтобы они были мягче и ароматнее. Поверьте, за уши вас от них не оттянешь. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: За эту песню Ани Лорак получила золотой граммофон. И не зря. Это тот случай, когда сердце замирает от любимого трека. Ани только что напомнила нам о магии первого взгляда. А я напоминаю, что на часах уже 12:50, и впереди у нас еще целый час отличного настроения. Никуда не уходите. Самое интересное впереди.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттак, палем тех, которые поняли, что мы на нам гляжали, а у меня пенильку. Пекрен, ася на нергис, о морок вара, так и на яс, на утлес, кэм, отвытка на вас, на геливе, усине, тенкюит, кинет, пынгэлте, милосерце, его кинэнсет, на игас регион, кен Юрия Трутнев, кэм, эрам Чукотка, кена Владислав Кузнецов. Минкре, на нам гляжавр, ката, пынгэлэнгэс, от информагентства Чукотка, эрме, те милосерце, его с агаю, осина, те утлес, на отвытка на вас, на саарам, кэна, тва, инэнсет, регион кенат нынтен мыс аухана термеусерам гоу косым нянгара кэутсес атэм. Нканай пырау яр кненгат нотагай мыс антош ат байым кам. Нкеврена Юрия Трутнев на гэтэн енсен арктический спасательный центр. Ана на гэтэн хитпэн сэн атэнгэн ткус ат гэсэйус атэн кекин. Камен на красе тергет компьютер якин от пенсиас энгамгус эн Чукотка кэм. Эрместец анаран касрун эн Чукотка мас раси якин на красе тирга кэм. Минкре нанам гасауркат правительства и по регионам. Синиткин это тамен нас а тергет танген касрун кэнев анжир анирэкси кэна гивис асмгэу рэн пывас ам. Анк амаксау сангрокси кэна гивис асмгэу рэн пывас атэм. Коса тэн мас ана красе тирга кэна. Ананын пыл анын камам. Иван Нинас ана компьютер яқым. Кес ета рақыр асенгіз әпірі берің ата Рос Аунрет Центры қлик кен аңер апарос қаутауын еті емсір әсені. Тренерің пыңыса күтуырын қына қыр асе тіргі қақыр асесен атын рорғары мұрген әтнөтет өмгіт. Чукотка ген ассен атты өлкена региону Минка ган самгосен мелсертен мыс ана земский тренера. Минкре нан мгсаур кэта правительства и по регионам. Нроргары нэн игусеус ата маскоси гырга кэссен ат войванам намете мелсерн ветен камам. Хон манин торга га манин ассен ата мирах миллион тем. Укальника га мелсерам госен и нэн игусеус ана мандитайка курга кэн камам. Пэкика нкама исиханьев. Анканата инэни гусеус ат мюсеретэс аскалтэм. Эс асинтэт кэмэлсэнгэна гивэка. Анкаман канатэ мингэс ата гаралпэн рэсэн атам. Этэн ватратам. Анкэурэна кэтю мюсэс атан мани вэнратэн га канатэм. Мэлсэнгсэкэн нирэклэкэн мэнгэткэн тэсэчтэм кэн гивэкам. Эрмэт регион кэнатэ нану мэсаур кэтэм. Насэн каната амани трэлька федеральны квотай пэм. Натур кэнатэ нэни гусеус. От если над мясоратен вете били биноутен камгу расетем, нынчен мыс ауханата Чукотка таасын кинени гусеус атэм, амнису койверасесе тиргэк. Гаперем гусен от заявка от мрокау конкурсан вете Дальний Восток земля приключения. Нантангс анкинон романи кайве анрока миллион тем. Нхэна конкурса орган нэнсэ хэна ти унью кинэнсэ с айгас регион кэна Юрия Трутнев нам. Нан тва та кинонгс а конкурсан вете. Нэнвэнтэт кэна та гиэн вас от нотасайвэн вэте. Минкре нанам гасауркат округа кэна департаментай по культуры нкама. Мэлхоль хүргэн саал атэм. Харгэнаан нэнчэн мэс аухэн атэн хуна та кинонгэл атэ Чукотка кэрмэлтэтл урэн алн атэм. Регион кэна паусэнгэ тэвас атэм. Нэгэтэхэн атэн хагэннэг атэн рохэна конкурс акэм. Тасэвмэ кинонгэл атэ рмэлтэтл у гэн алсэнэ. Нэнхэнай бэтэплэт курэн атау аннан мэсэнс атагнэтэй.
0: Радио

Мне кажется, с понедельника по пятницу время не пятится, а пролетает стремительно, как ракета. 13:07 уже на часах, 7 мая, в календаре четверг. Мчимся по эфиру вместе и, конечно же, с хорошим настроением познаем мир. Например, давайте узнаем о погоде в Анадыре, а у нас тут плюс один, а ощущается как минус один. Отличная погода, весенняя, это очень здорово. А еще в этом часе будем вспоминать, а может быть даже и узнавать правила дорожного движения, потому что будет викторина, езда по правилам. Ну, приблизительно, наверное, в течение получаса она будет. Так что следите за эфиром, звоните, участвуйте. А еще я вам расскажу такой факт. Оказывается, есть люди, у которых глаза меняют цвет. Ева Польна встретила такого интересного человека. Давайте послушаем.

0: момент. Ура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 2-80-11. I cannot see anything. I am blindfolded.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Всем привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте бесплатного. Когда одно слово «бесплатно» выключает в голове здравый смысл и включает режим «надо брать». Вы стоите у кассы в супермаркете. Кассир улыбается. Хотите шоколадку за 70 рублей? Вы качаете головой, ведь дома и так сладкого полно. А потом добавляют, а бесплатную возьмете, и вы киваете. Хотя шоколадка та же, цена изменилась всего на 70 рублей. Но бесплатно звучит иначе, как подарок судьбы, потому что такое упускать нельзя. То же самое с приложениями. Месяц платили за подписку спокойно. На второй месяц приходит уведомление «Последний день». И вы вдруг решаете отменить. Не потому что сервис стал хуже. Просто платить после слова «последний день» кажется обидным. А если бы с самого начала было «бесплатно навсегда»?

0: вы бы даже не заметили, что сервис существует. Или на улице девушка раздает листы с рекламой, вы мимо. А если скажет «бесплатный пробник духов», рука уже сама тянется к этому листку. Хотя вы не собирались менять аромат, просто бесплатно создает ощущение выгоды, даже когда это брать не нужно. Мозг здесь не глупый, он радостный. В древности «бесплатное» означало удачу. Сегодня мозг все еще реагирует на это слово как на подарок от вселенной. Только вместо ягод – шоколадку у кассы, а вместо ручья – это пробник духов. Вот вам совет на день. Когда услышите «бесплатно», сделайте паузу в 3 секунды. Спросите себя, взял бы я это за 50 рублей? Если ответ нет, значит, вы реагируете не на вещь, а на слово. И можно улыбнуться и пройти мимо. Без сожаления и с полными руками того, что действительно нужно. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто обожает слово «бесплатно» сильнее, чем само содержимое подарка.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
3: Мозг шалит.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Добрый день, друзья! Викторина «Езда по правилам» начинается. Я бы сказала, праздничная викторина «Езда по правилам» с таким вот очень-преочень легким вопросом. И играет с нами сегодня Марина. Марина, добрый день!
2: Добрый день. Но у меня, к сожалению, до сих пор не загрузился ни вопрос, ни картинка, ничего. Вы мне как-то сможете, как вы думаете, этот вопрос на словах объяснить?
1: Слушайте, ну давайте попробуем, раз такая вот ситуация случилась. Смотрите, значит, у нас есть перикариоз, так? Значит, и в нашей новой задаче нам надо разобраться с очередностью проезда этого перекрестка. Есть у нас бензовоз, и есть у нас, так, как он называется-то, господи, фургон, вот. Ага. Бензовоз и фургон. Они на этом перекрестке друг напротив друга, получается, да, то есть один там на правой полосе, другой на левой, да, и слева поворачивает у нас легковой автомобиль, у фургона есть светофор. Светофор показывает красный, и дополнительная секция показывает зеленую стрелочку, которая поворот получается направо. Понятная ситуация. И легковой автомобиль, да, который двигается также тоже на этом перекрестке стоит. У него тоже получается светофор. На нем зеленый. И дополнительная секция также показывает поворот направо. Вот. А у бензовоза, там у него, значит, вот, просто горит проблесковый маячок, и он тоже, он хочет повернуть налево. Вот так. Такая ситуация. Чуть-чуть понятно? Слушайте, ну...
2: Только если тыкнуть пальцем в небо.
1: Ну, давайте тыкать. Все-таки у нас, получается, викторина сегодня праздничная. Я, честно сказать, я не водитель, я пешеход, поэтому мне... Давайте я вам попробую прочитать вопрос. Значит, нам надо разобраться с очередностью проезда перекрестка. Очень частая ситуация, в которой желание проехать перекресток первым делает из водителя виновника аварии. Должен ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу при развороте? Уступить дорогу, соответственно, фургону и бензовозу. У фургона у нас красный светофор, красный сигнал светофора, но зеленая секция поворота. А у бензовоза просто проблесковый маячок. А у вас горит зеленый светофор, зеленый сигнал светофора, и секция получается дополнительная, зеленая стрелочка, вот, которая вроде как разрешает разворот.
2: Поворот или разворот?
1: Разворот. Получается, разворот. Да, вот. И варианты ответа. Должен легковой автомобиль уступить обоим автомобилям, должен только фургону, должен бензовозу или вообще не должен уступать. То есть у вас преимущество, вы можете проехать.
2: Ой, как сложно-то. Ну, давайте третий. Пусть будет троечка.
1: Вы думаете, троечка? Перекресток сложный, все сложно.
2: Первый фургон, да?
1: У нас фургон, у него запрещающий сигнал светофора, но зеленая секция, которая разрешает поворот. И у нас есть бензовоз, у которого просто желтый проблесковый маячок. Но он тоже хочет повернуть, у него вот хочет, но просто проблесковый маячок.
2: Фургон.
1: А у вас зеленая секция светофора и, опять же, разрешающий зеленый сигнал.
2: Я думаю, что мы, наверное, пропустим фургон.
1: Все-таки думаете, что фургон? Так и не загрузилась это картинка?
2: Да нет, сейчас посмотрю, подождите-ка.
1: Проверьте.
2: Сейчас вроде загрузилась.
1: Ну, давайте быстренько посмотрим.
2: Нет, это старое, это утреннее. Нет, не загрузилась до сих пор.
1: Не загрузилась.
2: Давайте оба пропустим.
1: Вот, обои, оба фургона, бензовоза или не пропускать? Еще раз озвучу на всякий случай.
2: Давайте тройку.
1: Все-таки тройку. Так, ну давайте разбираться. Водитель легкового автомобиля не может видеть, какой сигнал светофора горит со стороны бензовоза. Да, но при движении на разрешающий сигнал светофора ничто не обязывает его пропускать транспортное средство, приближающееся справа, которое к тому же остановилось у стоп-линии. И включенная оранжевая мигалка не дает преимущества нашему бензовозу. Ну, в общем, в таком случае у водителя легкового автомобиля и обязанности предоставлять приоритет фургону тоже нет. Так что правильный ответ 4. Никого не должен.
2: Подождите, там 4 ответа было?
1: Я же вам прочитала, вроде. Да, 4. Должен обоим, должен фургону, должен бензовозу или не должен.
2: А, ну то есть тогда 4 не должен. Это я просто думаю, там всего их 3. И последний, я имела в виду последний.
1: Последний? 4?
2: Да. Ну да, получается так, то есть что преимущество у нашего автомобиля. Я просто почему-то думала, что последний это третий.
1: Ну, давайте сделаем так. Раз уж сегодня у нас праздник, день радио, засчитаем вам правильный ответ 4.
2: Я поэтому говорю.
1: Ну, привет.
2: Три последних, вот то, что мы никому не уступаем. Я честная пионерка.
1: Ну, вы абсолютно правы, действительно, да, никому не должен. Приветы будут, какие-то пожелания?
2: В честь дня радио, и я радио Пурге желаю дальнейшего процветания. Я не знаю, куда можно еще выше стремиться, но пускай это у вас получится, потому что вы действительно любимое, классное радио.
1: Спасибо вам большое за теплые слова. Друзья, это была Марина, которая в честь дня радио нас сегодня победила. Играйте в нашу викторину «Езда по правилам».
0: Радио Пурга и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Безупречно сидящий костюм еще не все. Настоящий перфекционист учтет еще массу моментов, которые помогут выглядеть действительно с иголочки. По сути, это требует всего лишь пару минут внимания каждое утро перед выходом из дома. Во-первых, убедись, что между воротником и узлом галстука нет промежутка. Это досадное упущение не позволяет галстуку лежать так, как ему положено. Так что не ленись, затяни узел потуже. А заодно проследи за тем, чтобы часть галстука, повязанная вокруг шеи, была полностью скрыта под воротником. Еще момент. Не забудь выправить рукава рубашки из-под пиджака. Ты же в курсе, что до 3 сантиметров манжеты должны выглядывать. А еще смахни с помощью щетки все, чему не место на пиджаке. Нитки, пылинки, пушинки. Останется лишь уделить несколько секунд обуви. Чистить ее полагается с вечера, а утром важен лишь финальный штрих. Несколько движений силиконовой губкой для блеска.
0: Территория мужчин.
1: Покажите мне мужчину, у которого дома или в гараже нет внушительного ящика с инструментами на все случаи жизни. Есть такие бесхозяйственные товарищи. А знаете, как их женщины называют? Безрукими. Впрочем, рукастым парнем в наше время можно прослыть и без пресловутого ящика, поскольку можно повсюду носить с собой мультитул. Это такие многофункциональные наборы инструментов, все в одном. Как правило, стандартный джентльменский набор мультитула составляют пилка по дереву, несколько отверток, плоская и крестовая, ножик, плоскогубцы и открывалка. Переоценить практичность такой вещицы невозможно. Особенно, если ты часто выбираешься на природу и вообще намерен встречать любую неожиданность в полной готовности. Ну а чтобы мультитул приносил максимальную пользу, его следует грамотно подобрать. Во-первых, он должен быть выполнен из качественной стали. Во-вторых, обрати внимание на механизм, который фиксирует инструменты в открытом положении. Он должен быть надежным, чтобы нож не закрылся самопроизвольно в самый неподходящий момент.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Группа «Чай» вдвоем только что пообещала, что мы не останемся в одиночестве, и они абсолютно правы. Несмотря на то, что мой эфир подошел к концу, ведь на часах уже 13:48, но в студии уже торопится моя смена. Я всем сегодня желаю отличного настроения, поздравляю еще раз всех с Днем Радио и пойду наслаждаться праздничным тортом. Вот такие вот дела. Улыбок вам и хорошего дня. С вами была Ксения Волкова. Пока!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Жительницу Угольных Копий привлекут к ответственности за гибель ребенка. Дело 29-летней женщины передано в Анадырский районный суд. Как сообщили в окружной прокуратуре, ее обвиняют в оставлении в опасности полуторагодовалой дочери. По версии следствия, в январе этого года женщина долго злоупотребляла алкоголем. Несмотря на то, что ребенку требовалось лечение и медицинская помощь, обвиняемая проигнорировала это и не пришла на прием к педиатру. Позже девочку экстренно госпитализировали в Анадырь, а затем санитарной авиацией доставили в детскую краевую клиническую больницу Хабаровска. Спасти ее не удалось. Малышка умерла от осложнений тяжелой внебольничной вирусно-бактериальной пневмонии. Материалы дела уже утвердила Анадырская межрайонная прокуратура. Вину женщина признала полностью. Работодатели Чукотки получат более 100 миллионов рублей на охрану труда. Региональное отделение социального фонда направит 112 миллионов рублей на улучшение условий труда местных работников в этом году. Программа позволяет любому бизнесу компенсировать до трети прошлогодних страховых взносов. Сделать это могут как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели. Главное, чтобы у работодателя не было долгов перед фондом. Как сообщили в ведомстве, деньги можно потратить исключительно на здоровье и безопасность коллектива, оплатить санатории, закупить средства индивидуальной защиты или провести регулярные медосмотры. Оформить субсидию можно через портал госуслуг. Сначала до 1 августа нужно согласовать план будущих расходов, а затем после реализации мероприятий подать документы на возмещение. Сделать это нужно до 15 ноября. Своим правом улучшить условия труда за счет государства уже воспользовались 13 местных компаний. Другим новостям. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке вооруженных сил Украины на жилые районы города. В результате удара пострадали 13 человек, включая одного ребенка. Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Губернатор Брянской области назвал произошедшее террористической атакой. Российские военные в ответ продолжают наносить удары высокоточным оружием и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, избегая ударов по гражданской инфраструктуре. Французская авианосная группа направляется к Красному морю и Аденскому заливу из-за ситуации в Ормузском проливе. Авианосец «Шарль де Голь» присоединится к кораблям-партнеров. В Париже заявили, что переброска демонстрирует готовность обеспечить безопасность в регионе и поддержать морскую торговлю. Инициатива обсуждается с союзниками. Может включать более 40 стран, но ее реализация зависит от переговоров США и Ирана. Франция не участвует в американской операции «Проект Свобода», выступая за координацию диалога между Вашингтоном и Тегераном. И завершение выпуска. Индийские ученые выяснили, что в периоды высокой активности Солнца космический мусор быстрее падает на Землю. Изучив траектории 17 объектов на высоте 600-800 километров за 36 лет, они обнаружили, когда активность светила достигает 67% от пика, скорость падения обломков растет. Причина – усиленное ультрафиолетовое излучение, которое повышает плотность верхних слоев атмосферы. Это увеличивает сопротивление и торможение мусора, ускоряя его сход с орбиты. Открытие поможет точнее планировать космические полеты и избегать столкновений. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки.

Сократ и его «Только моя красивая» открыли этот час. Всем привет, любимая Чукотка. С вами Арина Припелкина. И я с огромным удовольствием заступаю на смену в наш главный праздник. Сегодня 7 мая. День радио. Поздравляю всех своих коллег, в первую очередь, кто создает эфир. И, конечно, вас, наши дорогие слушатели. Потому что без вас микрофон — это просто железо. А с вами это жизнь. Пусть на нашей частоте всегда будут только добрые вести для вас и любимые песни. На часах 14.07. Сегодня четверг. В Анадыре честные ноль. Хотя ветерок дает ощущение на минус 2. Они не чувствуются. Греет весна. Ну, а мы продолжаем ловить правильные вибрации. Юлиана Караулова напоминает, что важно вовремя сказать «прощай всему ненужному» и, конечно же, встречать все новое и хорошее.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в озеро и не плывете, вы не тонете, вы просто лежите на воде, как на диване, читаете книгу, делаете селфи и даже пытаетесь стоять на голове, но ничего не помогает уйти под воду. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про озера, где физика работает на вашу лень. Речь о реальных водоемах с такой высокой концентрацией соли, что плотность воды превышает плотность человеческого тела. Самый знаменитый – это Мертвое море между Иорданией и Израилем. Но есть и другие – озеро Ассай в Джибути, Большое соленое озеро в США и даже маленькие соляные пруды в Крыму. В Мертвом море соли в 10 раз больше, чем в океане. Это значит, вы не просто не тонете, вас выталкивает наверх, как пробку. Попытка нырнуть заканчивается тем, что вы всплываете, как бублик, а если уронить газету, она будет держаться на поверхности, как плот. И да, это не всегда комфортно. Вода жжет глаза, порезы на коже начинают гореть, а после купания вас обсыпает белая корка соли, будто вы стали скульптурой из музея. Но зато можно лежать часами, не напрягаясь. Дети устраивают гонки на спинах без весел, а туристы фотографируются, читая журнал посреди озера. В одном санатории у Большого соленого озера даже проводят сеансы водной медитации. Пациенты просто лежат, глядя в небо, и чувствуют, как тело отпускает все – стресс, мышцы и даже мысли. Это как невесомость, но запахом соли, говорит одна посетительница. Конечно, бывают и казусы. Кто-то пытается плавать брасом и переворачивается на спину автоматически. Другой раз человек упал лицом в воду и не смог поднять голову, потому что его буквально прижимало к поверхности. А в Крыму местные шутят. Если хочешь проверить, настоящая ли любовь, приди сюда. Если он не утонет рядом с тобой, значит точно твой. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы оказались в таком озере, что бы вы попробовали сделать первым делом?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Бонни, Эмма и бессмертный Дэри Кул. Интересно, что фронтмен группы Бобби Фаррелл в этой песне только открывал рот и феерично танцевал. А пел за него продюсер. Настоящая диско-иллюзия. Кстати, врачи утверждают, что ритм классического диска идеален для проведения сердечно-легочной реанимации. Музыка буквально в смысле спасает жизни. Ну а мы продолжаем наши танцы на краю света, но уже с питерским характером. Девочки из группы Пепси знают о диско все. И даже чуточку больше.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: знаете ли вы?
1: Если у вас аллергия на домашних кошек, у вас также аллергия на тигров, львов и других представителей семейства кошачьих.
0: Теперь буду знать.

Виктория Дайнека только что спела нам про якутский бриллиант, ярко, дорого и очень по-северному. Но, девушки, внимание, чтобы сиять правильно и не превратиться в витрину ювелирного магазина, помните о правилах чертовой дюжины. Этикет гласит, на женщине должно быть не больше 13 украшений. Это максимум. Причем кольца поверх перчаток – абсолютное табу. А вот браслет – пожалуйста. И никакого винегрета из металлов. Если выбрали золото, то и все остальное должно быть золотым. Иронично, конечно, у нас пока под пуховиками и тремя свитерами все 13 брошек закрепишь, рабочий день уже закончится. Впрочем, иногда даже самый крупный бриллиант не заменит простой искренности. Ведь чувства не измеряются в каратах. Иногда достаточно всего одной маленькой детали, чтобы растопить лед.

Свое название село Ваеги получило, как и многие на Чукотке, от соседней сопки. В переводе на русский оно означает «жерди Яранги», и с этим местом связана одна легенда. В древности у этой сопки сражались чукчи и коряки. Чтобы противник не смог забраться к чукчам на вершину, те облили гору водой, однако коряков это не остановило. Тогда чукчи нагрузили нарты камнями, положили на них поперек жерди от Яранг и спустили их вниз. Такая находчивость стала сюрпризом для противников, и коряки кубарем покатились вниз. Хорошо, что сейчас село Ваеги — спокойное место. Здесь радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

0: Не учи ученого.
1: Мумия возрастом 300 миллионов лет раскрыла тайну дыхания древних животных. Каждый ваш вдох – древнее наследие. Подъем и опускание грудной клетки, межреберные мышцы, вытягивающие ребра наружу, поток воздуха в легкие – этот механизм настолько знаком, что едва ли кажется чем-то удивительным. Однако мумифицированная рептилия возрастом 289 миллионов лет, которую обнаружили в Оклахоме, демонстрирует самый древний пример дыхательной системы у амниот – группы, куда входят рептилии, птицы, млекопитающие и их предки. В журнале Nature опубликовано исследование о сохранности древнейшей известной реберной дыхательной системы у Каптархинуса агути, небольшого ящероподобного существа раннего пермского периода. Окаменелость длиной в несколько сантиметров сохранила кости, трехмерную кожу, хрящ и остатки белка, почти на 100 миллионов лет старше предыдущего древнего образца. Остатки Каптархинуса нашли в пещерной системе у Ричардс-Пур, Оклахома, вместе с уникальным сообществом наземных позвоночных позднего палеозоя. Нефтепроливные углеводороды и бескислородная грязь сохранили животное в предсмертной позе с поджатой под тело лапой, кожей и хрящами. С помощью нейтронной компьютерной томографии ученые увидели структуры вокруг костей и чешуйчатую кожу с текстурой, похожей на гармошку. Она напоминает чешую современных червеобразных ящериц. Изучив три экземпляра Каптархинуса, команда впервые реконструировала полный дыхательный аппарат ранней амниоты. Сегментированная хрящевая грудина, грудинные и промежуточные ребра, структуры, соединяющие грудную клетку с плечевым поясом. До этой системы амниоты дышали как амфибии, через кожу и прокачивая воздух через легкие с помощью рта и глотки. Реберная аспирация оказалась мощнее. Мышцы между ребрами расширяют и сжимают грудную полость, глубже втягивая воздух. Ученые считают, что система Каптархинуса – исходное состояние для дыхания современных рептилий, птиц и млекопитающих. Это нововведение помогло ранним предкам освоить сушу и способствовало их диверсификации. Химический анализ также выявил остатки белков в костях, хрящах и коже, впервые для окаменелостей палеозойской эры. Сейчас образцы хранятся в Королевском музее Онтарио в Торонто.
0: Не учи ученого!

Сабрина Карпентер и ее эмоциональная «Tears» на радио «Пурга». Песня про то, что иногда самые сильные чувства проще выплакать, чем объяснить словами. Вообще, слезы — шутка недооцененная. Ученые, между прочим, давно доказали, поплакать иногда даже полезно. Стресс уходит, голова проясняется, и на мир смотришь уже совсем по-другому. Так что, если вдруг накатило, не сдерживайтесь. На часах 14:52, рабочий день в самом разгаре, так что оставляем лирику в сторону. Если что-то сегодня идет не по плану, не спешите расстраиваться. Лучше воспринимайте это как начало новой главы. Ведь любая драма рано или поздно заканчивается, уступая место чему-то по-настоящему стильному. Вот и в нашем эфире драма заканчивается и уступает место стильному моту, который знает в этом толк. Страдать не модно, модно трансформироваться.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре подходит к концу открытое первенство по футболу. Серия матчей, посвященная Дню Победы, выходит на решающую стадию. С 4 мая за главный трофей борются 5 команд – управление МВД, окружная спортшкола, Чукотэнерго, Патриот и Ваканда. Как сообщили в Департаменте физической культуры и спорта, турнир проходит по круговой системе, поэтому каждая игра может повлиять на итоговое распределение мест. После 2 дней соревнований интрига сохраняется, а явного лидера пока еще нет. Победитель станет известен уже сегодня по итогам финальных матчей, которые начнутся в 18:30 в спорткомплексе по улице Чукотской. Посетить игры могут все желающие без возрастных ограничений. Концерты, акции памяти и салют ждут Анадырь в День Победы. Праздничные мероприятия 9 мая стартуют в 11 часов утра. Колонна бессмертного полка начнет движение от дома номер 39 по улице Отки и пройдет по центру окружной столицы. С полудня до часа дня на главной площади состоятся митинг, минута молчания, церемония возложения цветов и парад победы. После этого с 13 до 15 часов здесь же пройдет концерт «Мелодия Победы». Для жителей и гостей города будет работать полевая кухня, а также торговые и тематические площадки. В 15:15 на улицах Анадыря начнется акция «Стихи Победы», которую подготовили актеры драматического театра имени Олега Куваева. А вечером в 19:30 в кинотеатре «Полярный» покажут фильм «Отец солдата». Завершится День Победы праздничным салютом. Он прогремит в 22:00 на горе Верблюжья, а в прямом эфире радио «Пурга» прозвучит его музыкальное сопровождение. В Госдуме предложили создать для врачей единую систему по обмену информацией. Глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что из-за бумажной работы медикам часто приходится жертвовать собственным отдыхом, а новая система, по его мнению, избавит сотрудников медучреждений от лишней работы. Депутат напомнил, что в апреле президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 августа обеспечить снижение бюрократической нагрузки на врачей и учителей. Ядерную программу Ирана могут приостановить на 10 лет. Ближневосточная страна ведет переговоры с США, и долгосрочный мораторий на обогащение урана в Исламской Республике может стать одним из итогов. Кроме того, обсуждается возможность введения запрета на вывоз запасов высокообогащенного урана за пределы страны. Стороны рассматривают краткий односторонний план, который предполагает объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного этапа переговоров. В этот период планируется обсудить ключевые разногласия. И в завершении выпуска. В Ленинградской области началась ежегодная кампания по спасению мигрирующих земноводных. Во время сезонной миграции они двигаются к местам нереста через автодороги. Чтобы лягушки и жабы не попали под колеса, им помогают волонтеры. Люди сменяют друг друга каждые 2 часа. Чтобы попасть на операцию по спасению амфибий, был создан специальный сайт с записью. За первые 5 часов заявления направили более 800 человек. Обычно за один сезон активисты успевают перебросить более 20 тысяч особей. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

lonely. Ну что, Артик Асти и Ник Рин, никто не похож на тебя, пели они. И на сегодня все наше внимание тем, кто стоит на страже нашего спокойствия. И это, нет, я не про нас, у которых сегодня день радио. Сегодня большой день для наших защитников. Сегодня, нет, не 9 мая, но сегодня день основания Вооруженных сил России. Также сегодня день президентского полка. Отдельный салют связистам и специалистам радиотехнической службы ВМФ, у которых тоже сегодня, как и у нас, праздник. Дорогие наши, спасибо за верность, долгу, железную выдержку. Желаю вам крепкого здоровья, чистого эфира и только мирного неба над головой. Ну и погода у нас сегодня под стать серьезным датам. В Анадыре пасмурно, на термометре 0, из-за ветра минус 2. Самое время греться добрыми словами. Всегда присоединяйтесь. 924-789-2222 через приложение Telegram или Max, или просто сообщением на этот номер. И, конечно же, не забывайте, что мы читаем сообщения в течение часа. В конце часа я, Ирина Прибелкина, их зачитаю. Пока же обещаю, что появится Дима Билан уже вот-вот.

0: Минутка здоровья.
1: Золотые правила восстановления мышц после 30. С возрастом восстановление после физических нагрузок замедляется, и то, что легко давалось в 20 лет, после 30 требует более осознанного подхода. Телу нужно чуть больше времени и заботы, но для этого не нужны дорогие процедуры или добавки, достаточно соблюдать несколько научно обоснованных правил. Не пренебрегайте заминкой и растяжкой. Резкое прекращение тренировки усиливает ощущение тяжести и провоцирует синдром отсроченной мышечной боли, нормальную реакцию на непривычную нагрузку. Чтобы минимизировать скованность, эксперты советуют в течение 5 минут после занятия продолжать спокойное движение, пройтись пешком, покрутить педали велосипеда в медленном темпе или сделать легкую пробежку. Это помогает сердечно-сосудистой системе плавно вернуться в состояние покоя. Затем рекомендуется короткая растяжка работавших мышц по 20-30 секунд на квадрицепсы, заднюю поверхность бедра, грудь и спину, без боли и попыток дотянуть. Восполняйте воду и электролиты. С потом организм теряет не только жидкость, но и натрий, калий, магний. После 30 баланс восстанавливается медленнее, а дефицит электролитов может вызвать судороги, головную боль и усталость. В течение часа после тренировки желательно выпить 400-600 мл воды. При обильном потоотделении полезно добавить электролиты, то есть специальные спортивные напитки, щепотку соли с ложкой меда или аптечные растворы. Альтернативой послужит кокосовая вода, богатая калием, и даже безалкогольное пиво, которое содержит натрий, калий и магний. Не откладывайте еду после тренировки. Первые 2 часа после нагрузки мышцы наиболее восприимчивы к питательным веществам. Прием белково-углеводного блюда ускоряет восстановление. 20-30 граммов белка помогают мышечной ткани, а углеводы восполняют энергию. Двигайтесь даже в день отдыха. Умеренная активность стимулирует кровообращение и вывод продуктов распада, снижая чувство скованности. Вместо полного покоя на диване рекомендуется быстрая ходьба 20-30 минут, плавание, йога или легкая растяжка. Это ускоряет восстановление эффективнее, чем полная неподвижность. Сон как главный инструмент. Глубокий сон – время выработки гормона роста, отвечающего за восстановление тканей. Спать меньше 7 часов значит свести на нет усилия по питанию и растяжке. За час до сна лучше убрать гаджеты и проветрить комнату, а ложиться в одно и то же время. Если 8-часовой сон недоступен из-за маленьких детей, стоит добавить короткие дневные перерывы по 20-30 минут. Научно доказано, что это помогает организму восстанавливаться.
0: Минутка здоровья.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

Да, ветер в поле, он такой, штука почти философская. Дует себе, никому ничего не должен, носит мысли туда-сюда. И так хорошо становится. Чья же компания? В эфире радио «Пургас» и «Дорожная номер два». Романтика чистой воды. Кстати, тот самый ветер в голове, о котором пел Сергей Чиграков, мне кажется, уже совсем размечтаться. Представьте, что можно добраться от Земли до Луны примерно за 384 тысячи километров. На машине, если не останавливаться, можно доехать до Луны за полгода. Только бензоколонок там пока не построили по пути. Досадное упущение. Но иногда путь к собственным чувствам кажется длиннее, сложнее, чем полет в космос. Особенно, если финал этого пути скрыт в сумерках. Отправляемся в это ночное путешествие. Айола и ее таинственная черная луна прямо сейчас.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня поговорим о том, как выбрать авокадо. Чтобы оно оказалось спелым, соблюдайте некоторые рекомендации по определению идеального плода. Аккуратно сожмите авокадо в ладони. Оно должно слегка поддаваться, но не быть слишком мягким. Если остаются вмятины, значит, оно переспело. Цвет зависит от сорта, но спелые плоды обычно имеют темно-зеленую, коричневую или фиолетовую кожицу. Гладкие светло-зеленые авокадо могут быть менее зрелыми. Убедитесь, что на кожуре нет темных пятен, вмятин или разрезов. Попробуйте аккуратно удалить плодоножку. Если она легко отходит и под ней светло-коричневый или желтоватый цвет, значит авокадо спелое. Если место темное, плод перезревший. Осторожно потрясите авокадо. Если вы слышите, как косточка слегка стучит внутри, это может указывать на спелость, но этот признак не всегда надежен. Если вы все-таки купили незрелый плод, положите его в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком и оставьте при комнатной температуре на пару дней. Этилен, который выделяют фрукты, ускорит процесс созревания. Но никогда не кладите незрелый авокадо в холодильник, иначе оно не дозреет. Ну а переспевшие авокадо лучше использовать как можно скорее. Оно идеально подходит для соуса гуакамоле, пока мякоть не начала темнеть и горчить. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Only Mercy, Flo Rida с их Troublemaker. Звание главного возмутителя спокойствия сегодня уходит не им, а одному горячему итальянцу, про которого я прочитала. Мужчина, представляете, так сильно поссорился с женой, что решил просто выйти погулять, чтобы остыть. И остывал он целую неделю. В смысле, гулял, ходил. Прошел пешком 450 километров. Нашли бедолагу в другом городе в 2 часа ночи в легкой одежде. Итог прогулки. Штраф 400 евро за нарушение комендантского часа и осознание, что гнев – отличный двигатель, но очень дорогой. Жена в итоге за ним приехала на машине. Думаю, всю обратную дорогу наш путешественник повторял себе только одну фразу. Какую именно? Ну, как минимум, ту, что стало названием нашего следующего трека. Группа «Градусы» с манифестом всех, кто осознал свои ошибки. «Я больше никогда».

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Я почти уверена, что авоська вызывает у вас ассоциации лишь со временами советского дефицита. Тогда каждая женщина носила этот вязаный крючком мешок в недрах дамской сумки на всякий случай. Мало ли, в магазин завезут сливочное масло или халву, и в чем нести домой купленные на 3 месяца вперед стратегические запасы продуктов. И вот представьте, в наш век пластиковых пакетов модные блогеры снова вспомнили об авоськах из прошлого наших мам. Ведь это отличная замена сумки-шоперу. Она, конечно, хоть и заслужила звание модной классики, но уже порядком поднадоела. Так что выбирайте яркую модель авоськи и смело выгуливайте ее по супермаркетам. Но модные бренды, которые выпустили к осени свои вариации этой сумки, не жалели фантазии. Авоськи стали делать из кожи, из неопрена и из хлопка. Вариантов масса. Причем все они настолько хороши и необычны, что точно впишутся в контекст современного мегаполиса. В конце концов, нужно же нам хоть как-то отличаться от толпы. Как только в город приходит настоящая осень, волей-неволей приходится переобуваться в сапоги, и желательно не на тонкой шпильке, чтобы можно было при необходимости перепрыгнуть через лужу. В этом сезоне дизайнеры нам явно пытались облегчить жизнь. Они предложили модницам удариться в ретро. Полусапожки до середины щиколотки с круглым носом и толстым каблуком. То, что нужно. Удобно, практично и стильно. Такие сапожки можно надеть и под брюки, и под джинсы, и под юбку. Они отлично сочетаются и с твидовым пальто, и с курткой-бомбер. Ну а если скучные расцветки вам притят даже в промозглый сезон, поиграйте в лето. В новых коллекциях можно найти сапоги даже с цветочным принтом. Смотрятся они явно интереснее простых черных моделей. Ну а в те дни, когда дожди уступают место осеннему солнцу, смените полусапоги на роскошные замшевые ботфорты. Пусть они будут не столь вызывающе высокими, как у героини Джулии Робертс в фильме «Красотка», но точно сантиметров на 7 выше колена.
0: Территория женщин.

0: 5'9", brown eyes.
1: Британский рэпер Дэйв и его атмосферный Rain Dance умеет он превратить даже шум дождя в настоящий гипнотический танец. Лиричный, чувственный и затягивающий с первых нот. 15.52 на часах вижу. Мне кажется, танец под дождем — это что-то такое романтичное и киношное. Все мы хоть раз мечтали, наверное, выскочить на улицу в ливень, кружиться, не глядя на часы и не думая о прическе. Жаль, в жизни обычно все заканчивается лужей в ботинках и срочным поиском зонта. Но мечтать никто не запрещал. Главное — делать это красиво. И именно так мы и будем делать. Братья Михаила Ивана Засидкевича — это есть группа «Добро». Белорусский дуэт, который покорил все плейлисты СНГ и хиты. Напомнят нам о том, что нужно жить красиво, с размахом. И именно эту песню мы сейчас послушаем.

0: Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В округе появятся пункты весогабаритного контроля транспорта. Новинки планируется разместить на трассах рядом с Певеком и Билибино. Как сообщает информагентство «Чукотка», окружное управление автодорог заключило контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации с омской компанией «Мостовик». В дорожном ведомстве уточнили, что создание таких объектов предусматривает общероссийские требования к перевозке тяжеловесных крупногабаритных грузов. Пункты будут работать в автоматическом режиме. Над дорогой установят металлические конструкции, а в полотно вошьют датчики. Таким образом, показатели будут передаваться в единую информационную систему, а водителям не придется останавливать машину. Инженерные изыскания стартуют в июне и продлятся до ноября. Этот проект станет пилотным. В дальнейшем планируется обустройство подобных объектов на других дорогах Чукотки. Ветераны СВО разрабатывают для Чукотки инициативу по борьбе с алкоголизмом. Слушатели программы «Герои Чукотки» продолжают обучение в рамках межмодульного этапа и уже активно работают над своими итоговыми инициативами. Как сообщили в правительстве региона, один из участников разрабатывает проект по снижению уровня злоупотребления алкоголем в регионе. Кирилл Никулин считает, что для Чукотки это одна из самых острых социальных проблем. Он собирает статистику, изучает, насколько эффективны действующие меры и анализирует опыт других регионов. На основе этих данных он планирует предложить реальный план работы на этот и следующие годы. Параллельно участники программы продолжают дистанционное обучение. Они изучают аналитику, цифровые инструменты и основы проектной работы. Напомню, защита итоговых проектов по программе «Герои Чукотки» пройдет в Анадыре в середине мая. Аэропортам России выделили около 6 миллиардов рублей компенсации за ограничение полетов. Деньги позволят возместить расходы воздушных гаваней за вторую половину прошлого года. Речь идет об аэропортах юга и центра страны. Распоряжение поддержки уже подписано, сообщили в правительстве России. Деньги выделены из резервного фонда. Речь идет о частичной компенсации затрат по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа. И в завершении выпуска новый род деревьев официально описали в Южной Америке. Около 20 лет назад ученые обнаружили в андских облачных лесах необычное растение, которое выглядело как увеличенная версия привычных садовых деревьев. И только сейчас специалисты установили, что дерево высотой 20 метров принадлежит к новому роду. Оно относится к семейству посленовых. Это значит, что находка – родственник картофеля, баклажанов и помидоров. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Веру Ушолик и ее магическая горгочина Пургия. Привет всем, с вами Арина Перепелкина. Новый час и наш самый главный профессиональный праздник. 7 мая, день радио. Всех причастных поздравляю. А еще сегодня по старинному или по странному совпадению, скорее всего, день распахнутых окон. Я вот свое в студии уже прикрыла, стало прохладно. Потому что, ну, вроде бы ноль, но из-за ветра ощущается уже как минус 4. Так что с распахиванием окон сегодня осторожнее, ненадолго. И следите. Я желаю вам, чтобы на вашей внутренней частоте всегда была только хорошая музыка, добрые вести. А если к концу рабочего дня энергия на нуле, не переживайте. Сейчас подзарядимся, потому что Филатов и Карас спешат на помощь.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. 1953 год. Столица Чили, Сантьяго.
3: Доктор Срой!

0: Такенная рыба!
1: Сестра! Сестра, готовьте еще одну операционную! У нас два вывиха!
2: Да, рыба была действительно огромная. 7 мая 1953 года у берегов Чили была поймана самая крупная в истории рыба-меч весом 536 килограмм.
3: Ежедневная,
4: как бы историческая программа
3: «Календурь».
2: «Календурь».

Леонид Агутин и Анжелика Варум пообещали быть друг с другом всегда романтично, но чтобы это всегда было долгим и качественным, нужно заботиться о здоровье. Например, начать бегать. При беге и кровь циркулирует быстрее, и легкие проветриваются на совесть. А для мужчин тут вообще отдельный бонус. Микромассаж предстательной железы и отличная профилактика простатита. Так что бег — это не просто пот и отдышка, друзья, а тотальный контроль над мышечной системой. Лично я пока занимаюсь только бегом от проблем, но все еще надеюсь на прогресс и в классическом спорте. Главное здесь, знаете что, задать правильный темп. Женя Трофимов уже на низком старте. Добегу на радио Пурга. Mm-hmm.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что жизнь рядом с домашними животными может защитить ребенка от пищевой аллергии? Исследования показали, дети, растущие рядом с домашними питомцами, реже сталкиваются с пищевой аллергией в первые годы жизни. При этом разные животные давали разные эффекты. Дети, растущие рядом с собаками, реже сталкивались с аллергическими реакциями на такие распространенные продукты, как яйца, молоко и орехи. Кошки, в свою очередь, снижали риск непереносимости яиц, пшеницы и сои. Такой специфический распределенный защитный эффект намекает на более тонкий механизм, связанный, вероятно, с микробным окружением, которое формируют животные. Сравнение же с семьями без животных лишь укрепило данный вывод. Присутствие кошек или собак создает более разнообразную микробиотную среду, которая, по всей видимости, помогает иммунной системе ребенка формировать более устойчивую реакцию на пищевые раздражители.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ани Лорак «Не сумасшедшая». Хотя песня как раз для тех самых эмоций, когда логика отключается, а сердце бьется штурвал в свои руки. Могу сказать вам одно. Сумасшествие происходит в Беларуси, особенно в гастрономическом плане. Там решили, что обычные пончики – это скучно, и выпустили пончики со вкусом шашлыка. Три вида – барбекю, гриль и карамелизированный лук. Я уже хочу этих пончиков, мне кажется, идеальный вариант на майские. Шутят некоторые, но едят, контент сам себя не снимет. В Москве к этому набору, кстати, предлагают шашлычный раф, кофе с дымком и мини-шашлыком на шпажке. Мне кажется, это идеальное сочетание: шашлычный пончик и шашлычный раф. Именно то, что нужно нам обязательно на выходные. Ну, а маркетологи знают, как заставить нас потратиться на самые странные новинки. Ведь, как ни крути, в мире больших продаж действует только один закон. Бабло победит зло.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
2: Падает. Сядет.
3: Эй, парень! Это свои!
4: Это белая лилия.
5: Кто это?
2: Герой наш, кто?
6: Где она?
7: Все нормально, товарищ капитан.
2: Села где?
6: Вот здесь.
2: Прекрасно, у немцев, да?
8: Тебе такое пошло бы.
9: Только в нем никто не догадается, что я летчик.
8: И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина. И почему ты выбрал воздух?
2: Я хотел летать.
8: И я. И у тех, кто придумал самолет. Они тоже хотели летать, потому что это же...
10: Литвяк. Для зрителей старше 16 лет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Да, когда среди мигающих огней и громкой музыки можно вдруг ощутить одиночество, когда вокруг толпа, а внутри какая-то пустота, это, наверное, и есть плюс. Я не знаю, насколько это плюс, но цветы вот такие расцвели только что в эфире радио Пурга. Джаями, так называется, Джаями проект. Ну, а я предлагаю взглянуть на время 16:53 и подумать не о цветах, а о том, на каком рейве вы будете на этих выходных и чем вы будете заниматься. Небольшая передышка для тех, кто долго сидит за компьютером, либо давно не отдыхал. Улетаем на крыльях ветра с Наташей Морозовой, расслабляемся, делаем вдох-выдох, а потом продолжаем вместе работать. Вместе — это в смысле слушая нас, несмотря ни на что.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотские оленеводы протестируют белорусский трактор. Новую технику модели «Беларусь-1502» закупят через торговый дом Минского завода в Новосибирске и доставят в округ в предстоящую навигацию. Как сообщает информагентство «Чукотка», трактор специально модифицируют для северных условий. Там установят подогрев двигателя и двойное остекление кабины. Технику планируется передать в муниципальное оленеводческое хозяйство, которое давно ожидает обновления парка. Если испытания новинки из Беларуси пройдут успешно, то округ планирует закупить не менее 17 таких машин. Мощность трактора составляет 158 лошадиных сил. Он развивает максимальную скорость переднего хода до 15 км в час и способен нести нагрузку на навески до 8 тонн. Эту работу специалисты Чукотки и соседней страны проводят в соответствии с дорожной картой по развитию сотрудничества. Ее составили в рамках мартовской поездки делегации округа в Беларусь. Держатели народных облигаций Чукотки могут досрочно вернуть вложенные деньги. Это связано с тем, что по условиям эмиссии у держателей есть право получить назад свои инвестиции раньше. Такой период уже начал действовать и продлится по 21 сентября. Для возврата денег необходимо подать соответствующую заявку. При этом отозвать ее после подачи уже не получится. Напомню, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, а фиксированная процентная ставка 17,5% годовой. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Эта процедура уже прошла дважды, следующая намечена на июль. Акция «Бессмертный полк» состоится во всех субъектах России. При этом в 35 регионах она будет проведена в очном формате, следует из подсчетов ТАСС. В остальных мероприятие пройдет онлайн. В Анадыре колонна «Бессмертного полка» в 11 часов начнет движение от дома 39 на улице Отки и пройдет по центру окружной столицы. А в Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот», посвященная экипажам судов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Госдуме предложили ввести подработку для студентов с детьми на базе вузов. Такое предложение вице-спикер Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его мнению, решение позволит снизить финансовую нагрузку на студенческие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды. Парламентарий предложил предусмотреть занятость с гибким графиком, примерно 10-15 часов в неделю, с трудоустройством на базе вузов, а также в государственных и муниципальных учреждениях. И в завершении выпуска: в Певеке прогнозируется усиление ветра. По прогнозу метеорологов, сегодня с 9 вечера и в ближайшие сутки в городе ожидаются порывы до 28 метров в секунду. Спасатели призывают жителей округа соблюдать меры предосторожности. Телефон экстренных служб 112. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я вернусь к вам в 7 вечера.
2: Радио

господин Колунов уверен, что часы врут, но я вам обещаю, студийный хронометр абсолютно точен. 17.07, и всем доброго вечера, желаю я, Арина Припелкина, в этот четверг. 7 мая, и сегодня у нас двойной повод для радости. Во-первых, конечно же, наш главный праздник – День радио. Поздравляю коллег, конечно же, вас, наши слушатели, ведь именно для вас мы выходим в эфир. А во-вторых, сегодня Международный день планетариев, так что желаю вам, чтобы небо над головой было мирным, а ваши личные звезды всегда светили ярко. За окном в Анадыре пока ничего не светит, кроме облаков и солнца за ними. На термометре тропический плюс один. Из-за ветра есть легкий минус два. В общем, погода шепчет. Иди и слушай музыку и немножко прогуляйся. Добавим к вечеру правильных вибраций и отличного настроения группы «Инянь» самым позитивным ответом на любые вопросы.

Фредди Меркьюри так отчаянно искал кого-то для любви, а ведь у него дома жила целая банда кошек. И он был прав, а врачи подтверждают, кошачье мурчание и молочный шаг – это не просто мило, а настоящая физиотерапия. Представляете, оказывается, вибрации пушистых лекарей помогают унять боль и прогнать стресс. Это я, конечно же, про их мурчание. Мы ищем сложные смыслы того самого человека, а спасает обычный кот, который просто пришел погреться на вашем боку. Срочно идем благодарить своих хвостатых терапевтов порцию корма. Я теперь понимаю, почему одинокие люди пытаются найти утешение в мурчании. Потому что это работает. Ну а пока вы чешете за ушком своих докторов, либо вспоминаете их, я вспоминаю, что весна – это пора не только для кошек, но и для больших мечтателей. Андрей Губин и Саша Балакирева напоминают сейчас самое время романтиков.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Зарегистрирован товарный знак Lada Yashma. Suzuki анонсировал новый бренд для российских клиентов, а Nissan показал первые фото нового Skyline. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Закон Ежи.
1: В России без указания правообладателя зарегистрировали товарный знак Lada Yashma, который может стать названием одной из будущих моделей АвтоВАЗа. Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности. Срок действия исключительного права на товарный знак до 17 февраля 2035 года. Товарный знак Lada Yashma можно использовать для продажи автомобилей, запасных частей, а также прочих автокомпонентов и услуг сервисного обслуживания. Ранее по аналогичной схеме, то есть без указания правообладателя, были зарегистрированы и другие товарные знаки Лады – Тигрис и Парус.
0: Это бизнес.
1: Бренд Suzuki продолжает заниматься официальным обслуживанием автомобилей в России, сообщила руководитель отдела маркетинга российского представительства японской компании Ирина Лукьянова. Также Suzuki использует для российских клиентов запчасти, произведенные в России, под новым локальным брендом Suzutec. Однако на автомобили Suzuki, привезенные в Россию по схеме параллельного импорта, не действует стандартная техническая гарантия от завода-изготовителя. Представительство Suzuki весной прошлого года уже отвечало на вопрос о гарантии в России, заявив, что дилеры предоставляют гарантию в партнерстве со страховыми компаниями.
0: Высшая проба.
1: Компания Nissan готовится к выходу нового поколения спортседана Skyline, пишет Motor One. На фотографиях видно, что модель сочетает современный дизайн с отсылками к классическим версиям. Особенностями дизайна нового Skyline являются вертикальная передняя оптика, угловатые черты передней части, классические круглые задние фонари, выступающие за линию кузова и надпись Skyline на заднем крыле. При этом новый Skyline не будет продаваться в США. На той же платформе Nissan планирует выпустить спортседан под брендом Infiniti, а вот его, напротив, планируют поставлять на американский рынок. Модель может получить индекс Q50 или Q60. Внешне она будет отличаться от Skyline, но сохранит общую архитектуру платформы, пояснило издание. Известно, что новинка получит доработанную версию 3-литрового V-образного шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом мощностью до 450 лошадиных сил, задний привод и механическую коробку передач. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Мари Краймбрери решила заявить: давайте не ждать. И некоторые счастливчики действительно не ждут милости от природы, а находят работу мечты. Вы только послушайте, телеканал Fox ищет человека, который посмотрит все 104 матча чемпионата мира по футболу. За это еще и заплатят $50 000. Но есть нюанс. Сидеть придется на Таймс-сквер в Нью-Йорке в специальном аквариуме, чтобы прохожие могли следить за эмоциями. Платят за то, что ты месяц живешь в телевизоре, пока все остальные смотрят в него. Главное не уснуть в середине матча, а то 50 тысяч превратятся в тыкву. Да, такая вакансия пока не светит у нас в стране, хотя, кто знает, может, уже кто-то этим занимается, но мы не знаем. И учатся правильно играть в футбол и зарабатывать деньги. Не унываем, настоящее приключение вас ждет здесь, где-то рядом. Самое главное не пропустить.

0: «Ключи ученого».
1: Мумия возрастом 300 миллионов лет раскрыла тайну дыхания древних животных. Каждый ваш вдох – древнее наследие. Подъем и опускание грудной клетки, межреберные мышцы, вытягивающие ребра наружу, поток воздуха в легкие – этот механизм настолько знаком, что едва ли кажется чем-то удивительным. Однако мумифицированная рептилия возрастом 289 миллионов лет, которую обнаружили в Оклахоме, демонстрирует самый древний пример дыхательной системы у амниот – группы, куда входят рептилии, птицы, млекопитающие и их предки. В журнале Nature опубликовано исследование о сохранности древнейшей известной реберной дыхательной системы у Каптархинуса агути, небольшого ящероподобного существа раннего пермского периода. Окаменелость длиной в несколько сантиметров сохранила кости, трехмерную кожу, хрящ и остатки белка, почти на 100 миллионов лет старше предыдущего древнего образца. Остатки Каптархинуса нашли в пещерной системе у Ричардс-Пур, Оклахома, вместе с уникальным сообществом наземных позвоночных позднего палеозоя. Нефтепроливные углеводороды и бескислородная грязь сохранили животное в предсмертной позе с поджатой под тело лапой, кожей и хрящами. С помощью нейтронной компьютерной томографии ученые увидели структуры вокруг костей и чешуйчатую кожу с текстурой, похожей на гармошку. Она напоминает чешую современных червеобразных ящериц. Изучив три экземпляра Каптархинуса, команда впервые реконструировала полный дыхательный аппарат ранней амниоты. Сегментированная хрящевая грудина, грудинные и промежуточные ребра, структуры, соединяющие грудную клетку с плечевым поясом. До этой системы амниоты дышали как амфибии, через кожу и прокачивая воздух через легкие с помощью рта и глотки. Реберная аспирация оказалась мощнее. Мышцы между ребрами расширяют и сжимают грудную полость, глубже втягивая воздух. Ученые считают, что система Каптархинуса – исходное состояние для дыхания современных рептилий, птиц и млекопитающих. Это нововведение помогло ранним предкам освоить сушу и способствовало их диверсификации. Химический анализ также выявил остатки белков в костях, хрящах и коже, впервые для окаменелостей палеозойской эры. Сейчас образцы хранятся в Королевском музее Онтарио в Торонто.
0: «Не учи ученого».

0: Леди Гага и ее мрачно-завораживающий The Dead Dance в своем фирменном стиле, где встречается готика с танцполом. Невозможно понять, то ли пугаться, то ли пускаться в пляс. К концу рабочего дня, я думаю, многие из нас исполняют примерно такой же танец. Движение уже автоматический, взгляд застывший, а курс взят строго в сторону выхода. На студийных часах 17:52 и подходит к концу мой сегодняшний эфир. Прощаюсь с вами до завтра. Уходите и вы в этот вечер красиво, не забывайте свои вещи на работе. И помните, если рабочий чат продолжает вибрировать в кармане, это еще не повод лишать себя отдыха. Отдыхайте.
1: И олени пасутся под музыку.

твоя атмосфера из Тейти. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Ну а вот и Ася с очень придворной песней. Да, но притворяется она только ради чего-то действительно хорошего. Ну а нам же притворяться с вами не придется, скорее всего, если речь идет конкретно о нынешней ситуации с радио Пурга, где здесь действительно будет играть хорошее в этот замечательный, тоже очень хороший вечер. И все это абсолютно бесплатно. Так что слово «хорошо» здесь отлично подходит. Ну а вместе с тем напомню микрофон Борис Тредев, который то же самое вам желает. Замечательного, замечательного, еще раз замечательного. Пускай ни у кого ничего не болит, и с ушами не будет никаких проблем. Дабы можно было услышать Юту с Милли Холланд, точнее, с Холланд, Бенсона Буна, Beautiful Things, а после Фон Унбландес и WhatsApp. Будем спрашивать, а вернее слушать, как на этот вопрос отвечают в песне.

это моя Мишель, ветер, который меняет направление. Песня о том, что можно принимать любую неудачу как не только потенциальный опыт, но это очень важно, но и как новые горизонты. Ведь если чего-то лишиться, на замену можно найти что-то еще. Да, возможно, это будет новая любовь, учитывая прошлые ошибки, мы будем пытаться превозмогать. Попытаться остыть, а после начать новую главу своей жизни. Всегда интересно начинать что-то новое, особенно когда у тебя уже был опыт. Так что не опускаем руки, побольше положительного, будем оптимистами и заполняем стаканы чем-то интересным и чем-то, что прямо сейчас нужно больше всего. Ну а мы заполним уши тем, что точно подойдет. Денис Клявер, «Не плачь, Анастасия», чтобы ни одна Настя сегодня не плакала. По крайней мере, от горя.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: знаете ли вы?
1: Лошади любят музыку, при этом вкус их избирателен. Эти животные предпочитают воодушевляющую или успокаивающую инструментальную музыку, но раздражаются во время звучания тяжелого рока.
0: Теперь буду знать.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

Да, это была не самая простая песня от группы Cash in Cage про сложные, непонятные, даже немного токсичные отношения, которые точно не хочется видеть, не хочется слышать. И да, они будут только в качестве песни. Надеюсь, что у вас такого не будет. Пожелаем, чтобы этого точно не произошло, чтобы все было хорошо, нормально. Ну и, кстати, да, чтобы было все хорошо и нормально, иногда следует говорить своим близким что-то приятное, ну или, напротив, получать от них это. Не только подарки, но и простые слова, особенно если вы соскучились. И вот, как всегда, напоминаем, что на Радио Пурга есть возможность передавать эдакие приятные вещи с помощью простого номера телефона и сообщения, которое туда можно забросить. 924-789-2222. Пишите, а мы зачитаем.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Всем привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте бесплатного. Когда одно слово «бесплатно» выключает в голове здравый смысл и включает режим «надо брать». Вы стоите у кассы в супермаркете. Кассир улыбается. Хотите шоколадку за 70 рублей? Вы качаете головой, ведь дома и так сладкого полно. А потом добавляют, а бесплатную возьмете? И вы киваете. Хотя шоколадка та же, цена изменилась всего на 70 рублей. Но бесплатно звучит иначе, как подарок судьбы, потому что такое упускать нельзя. То же самое с приложениями. Месяц платили за подписку спокойно. На второй месяц приходит уведомление «Последний день». И вы вдруг решаете отменить. Не потому что сервис стал хуже. Просто платить после слова «последний день» кажется обидным. А если бы с самого начала было бесплатно навсегда, вы бы даже не заметили, что сервис существует. Или на улице. Девушка раздает листы с рекламой. Вы мимо. А если скажет «бесплатный пробник духов», рука уже сама тянется к этому листку. Хотя вы не собирались менять аромат, просто бесплатно создает ощущение выгоды, даже когда это брать не нужно. Мозг здесь не глупый, он радостный. В древности «бесплатное» означало удачу. Сегодня мозг все еще реагирует на это слово, как на подарок от вселенной. Только вместо ягод – шоколадку у кассы, а вместо ручья – это пробник духов. Вот вам совет на день. Когда услышите «бесплатно», сделайте паузу в 3 секунды. Спросите себя, взял бы я это за 50 рублей? Если ответ нет, значит вы реагируете не на вещь, а на слово. И можно улыбнуться и пройти мимо. Без сожаления и с полными руками того, что действительно нужно. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто обожает слово «бесплатно» сильнее, чем само содержимое подарка.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студии Полина Каргина. Здравствуйте. Рыбопромышленники Чукотки будут перерабатывать не меньше половины улова. Три компании региона обязались пускать в обработку не меньше 50% выловленной рыбы в округе. Как сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, соглашение подписали анадырские предприятия «Тритон» и «Орион», а также «Саргас» из угольных копий. Речь идет о рыбе, которая будет добыта на участках, договоры по которым сейчас переоформляют. Переработка должна вестись на береговых заводах или в цехах самих компаний, собственных или арендованных. Власти округа планируют подписать такие же соглашения и с другими рыбопромышленниками. Уже согласованы условия с компаниями «Чукотская оптовая торговля» и «Чукотский лосось». Они также будут нанимать местных жителей и поставлять часть продукции в магазины по льготным ценам. Чукотские оленеводы протестируют белорусский трактор. Новые технику модели «Беларусь-1502» доставят в округ в предстоящую навигацию. Как сообщает информагентство «Чукотка», трактор специально модифицируют для северных условий. Там установят подогрев двигателя и двойное остекление кабины. Технику планируется передать в муниципальное оленеводческое хозяйство, которое давно ожидает обновления парка. Если испытания новинки из Беларуси пройдут успешно, то округ планирует закупить не менее 17 таких машин. Эту работу специалисты Чукотки и соседней страны проводят в соответствии с дорожной картой по развитию сотрудничества. Ее составили в рамках мартовской поездки делегации округа в Беларусь. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами Азовским, Каспийским и Черным морями 347 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. В результате атаки на Брянск пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Они доставлены в больницу, где получили всю необходимую медицинскую помощь. В Оржеве, Тверской области, повреждения получили несколько многоквартирных домов. Там пострадавших нет. А в школах и техникумах Чувашии обучение сегодня будет проводиться в дистанционном режиме. И в завершении выпуска. Продажи атрибутики, посвященные Дню Победы, в этом году увеличились на четверть в преддверии праздника. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании First Data. С начала апреля россияне потратили 175 миллионов рублей на онлайн-покупки таких товаров. Флаги, георгиевские ленты, искусственные гвоздики, солдатские пилотки и военные костюмы у россиян пользуются наибольшей популярностью. Высокий спрос на символы Победы также отметили в пресс-службе Wildberries. По их данным, только с 22 апреля по 5 мая оборот таких товаров вырос на маркетплейсе в 3,5 раза. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Дмитрий Маликов и кое-что, что находится за туманами. Возможно, будущее, возможно, улица, если на улице такая погода, да и в целом что угодно. Ведь смотреть завтрашний день можно, и это нормально. А вот уже следующий месяц крайне тяжело, ведь многое может произойти. Да, друзья, надеемся, что произойдет только хорошее, но даже этого мы не всегда можем ожидать. Но будем надеяться ждать. А пока ждем, слушаем. Делаем и делаем хорошо. Нюша Чунколк, непогода. Да, именно непогода будет, но только музыкальная. Так что можно расслабиться.
1: Радио Пурга.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в озеро и не плывете, вы не тонете, вы просто лежите на воде, как на диване, читаете книгу, делаете селфи и даже пытаетесь стоять на голове, но ничего не помогает уйти под воду. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про озера, где физика работает на вашу лень. Речь о реальных водоемах с такой высокой концентрацией соли, что плотность воды превышает плотность человеческого тела. Самый знаменитый – это Мертвое море между Иорданией и Израилем. Но есть и другие – озеро Ассай в Джибути, Большое соленое озеро в США и даже маленькие соляные пруды в Крыму. В Мертвом море соли в 10 раз больше, чем в океане. Это значит, вы не просто не тонете, вас выталкивает наверх, как пробку. Попытка нырнуть заканчивается тем, что вы всплываете, как бублик, а если уронить газету, она будет держаться на поверхности, как плод. И да, это не всегда комфортно. Вода жжет глаза, порезы на коже начинают гореть, а после купания вас обсыпает белая корка соли, будто вы стали скульптурой из музея. Но зато можно лежать часами, не напрягаясь. Дети устраивают гонки на спинах без весел, а туристы фотографируются, читая журнал посреди озера. В одном санатории у Большого соленого озера даже проводят сеансы водной медитации. Пациенты просто лежат, глядя в небо, и чувствуют, как тело отпускает все – стресс, мышцы и даже мысли. Это как невесомость, но запахом соли, говорит одна посетительница. Конечно, бывают и казусы. Кто-то пытается плавать брасом и переворачивается на спину автоматически. Другой раз человек упал лицом в воду и не смог поднять голову, потому что его буквально прижимало к поверхности. А в Крыму местные шутят. Если хочешь проверить, настоящая ли любовь, приди сюда. Если он не утонет рядом с тобой, значит точно твой. Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы оказались в таком озере, что бы вы попробовали сделать первым делом?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио «Пурга».

Конечно же, город, в котором хочется остаться навсегда. Да, это была группа «Браво» и волшебные воспоминания, которые до нас тоже дошли. И, может быть, если и не откликается на конкретно тот город, о котором поет группа «Браво», то, как минимум, свой вариант у каждого в голове точно появился. Это такая проекция, которая, возможно, даже не в виде проекции, а достаточно с хорошим видом через окно, вот можно посмотреть. Быть может, это то самое место, в котором мы сейчас и находимся. Ну, по крайней мере, каждый, кто это слушает. Ну, а если все-таки это в голове, то пора бы посмотреть на старые фотографии, дабы вспомнить и, быть может, улыбнуться, ведь улыбка — это хорошо, а после ответить тому, кто заметит, почему вы улыбаетесь. И вот она, хорошая тема для разговора. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Пожелаю вам удачи и повспоминать хорошее. Ну а хорошее в эфире продолжается. Ураган эмоций от Валерия.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши белые кроссовки потеряли свежесть? Не спешите их выбрасывать. Мы приготовим чистящее средство, которое их обновит. Возьмите миску и смешайте в ней 2 чайных ложки любой зубной пасты. Добавьте к ней чайную ложку пищевой соды для эффекта скраба и столовую ложку растительного масла. Оно поможет смягчить резину и защитит материал. Тщательно перемешайте до однородной густой консистенции. С помощью губки нанесите эту смесь на грязные участки обуви. Потрите, дайте поработать пару минут, а затем смойте. Вы получите чистейшие кроссовки, которые выглядят как новые.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Фэйт Иванс и I'll Be Missing You. О том, как не хочется никого терять, даже из виду, ведь даже задавая такой вопрос интернету, вот что ты в первую очередь не хочешь потерять? Он тебе ответит, что на первом месте это здоровье, отношения с близкими, родными, и он будет, наверное, абсолютно прав. Да. Без «наверное» это точно так. Поэтому пожелаю никому ничего не терять, ни из виду, ни в целом. Ну и, кстати, хорошее настроение в списке тоже есть, но почему-то на 7-м месте. Да, друзья, именно на 7-м. Но надеюсь, что даже если оно так далеко успело улететь, оно ни от кого не отлетит слишком далеко, чтобы его нельзя было потом вернуть. Ну и в целом, пускай сидит в кармане и радует нас в любое время суток. А прямо сейчас радовать будет Катюша, ведь вода камень точит, а она об этом поет.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: У нас пополнение. Один пилотажник под 80 боевых, другой тоже.
2: Падает. Сядет.
3: Эй, парень! Это свои!
4: Это белая лилия.
5: Кто это?
2: Герой наш, кто?
6: Где она?
7: Все нормально, товарищ капитан.
2: Села где?
6: Вот здесь.
2: Прекрасно, у немцев, да?
8: Тебе такое пошло бы. Только в нем никто не догадается, что я летчик. И орден твой не увидит. Зато, может быть, догадаются, что ты женщина. И почему ты выбрал воздух?
5: Я хотел летать.
8: И я. И у тех, кто придумал самолет. Они тоже хотели летать, потому что это же...
9: Литвяк. Для зрителей старше 16 лет.

А это Юлианна Караулова и море. Что же еще нужно нам для хорошего настроения? Правильно, оказаться в этом море. Но если мы сделаем это хотя бы воображением ушами, будет как минимум достаточно. Плюс напоминание о том, что можно проводить время и так. Да, отпуск никто не отменял. Если есть такая возможность и очень хочется поплескаться, надо брать места и держать курс туда, где это можно сделать. Заодно загореть, если ничего не мешает. И не противопоказано, потому что если противопоказано, лучше этого не делать. Ну, в общем, вы и так поняли. Ну, а прямо сейчас то, что явно никому не повредит, не противопоказано, абсолютно гипоаллергенно. Это Алекс Спайт, Грей Найт. А после немного фактов о случайном месте Чукотки.

село Снежное Анадырского района, было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях округа за последние сутки. Курсанты программы «Герои Чукотки» работают над своими итоговыми проектами. Параллельно участники продолжают дистанционное обучение. Защита итоговых работ пройдет в Анадыре в середине мая. Держатели народных облигаций Чукотки могут досрочно вернуть вложенные деньги. Для этого нужно подать заявку. При этом отозвать ее после подачи уже не получится. Такой период продлится по 21 сентября. В округе появятся пункты весогабаритного контроля транспорта. Новинки разместятся на трассах рядом с Певеком и Билибино. Инженерные изыскания стартуют в июне и продлятся до ноября. Этот проект станет пилотным. В дальнейшем планируется обустройство подобных объектов на других дорогах округа. Работодатели Чукотки получат более 100 миллионов рублей на охрану труда. Региональное отделение социального фонда направит на это 112 миллионов. Программа позволяет любому бизнесу компенсировать до трети прошлогодних страховых взносов. Сделать это могут как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели. Анадырь готовится отпраздновать День Победы. 9 мая мероприятия начнутся в 11 часов. Колонна бессмертного полка пройдет по центру окружной столицы. Затем на главной площади состоятся митинг, минута молчания, церемония возложения цветов и парад победы. Также в планах концерт, акция от актеров театра имени Олега Куваева и кинопоказ. Завершится день праздничным салютом. Он прогремит в 10 вечера на горе Верблюжья. А в прямом эфире радио «Пурга» прозвучит его музыкальное сопровождение. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Ну а повторять лучше всего вместе с компанией хороших друзей. Да, пускай они будут такие вот замечательные друзья. Ну, пускай они не просто будут, а будут поближе, чтобы всегда можно было как минимум просто взять и пойти погулять. Да, а все прочие повторения будут после. Ну а теперь, друзья, новый, более вечерний час. Чукотка в таком вечернем режиме воспринимается очень интересно. Ведь на улице местами похолодало, а то, что было жидким, теперь кристаллизовалось. Потому будьте аккуратнее и не поскользнитесь. Ну а прямо сейчас то, что явно не похоже на ворону, так что отвлечься на нее полностью не получится, это музыка. Серебро, я тебя не отдам.

0: Минутка здоровья.
1: Золотые правила восстановления мышц после 30. С возрастом восстановление после физических нагрузок замедляется, и то, что легко давалось в 20 лет после 30, требует более осознанного подхода. Телу нужно чуть больше времени и заботы, но для этого не нужны дорогие процедуры или добавки, достаточно соблюдать несколько научно обоснованных правил. Не пренебрегайте заминкой и растяжкой. Резкое прекращение тренировки усиливает ощущение тяжести и провоцирует синдром отсроченной мышечной боли, нормальную реакцию на непривычную нагрузку. Чтобы минимизировать скованность, эксперты советуют в течение 5 минут после занятия продолжать спокойное движение, пройтись пешком, покрутить педали велосипеда в медленном темпе или сделать легкую пробежку. Это помогает сердечно-сосудистой системе плавно вернуться в состояние покоя. Затем рекомендуется короткая растяжка работавших мышц по 20-30 секунд на квадрицепсы, заднюю поверхность бедра, грудь и спину, без боли и попыток дотянуть. Восполняйте воду и электролиты. С потом организм теряет не только жидкость, но и натрий, калий, магний. После 30 баланс восстанавливается медленнее, а дефицит электролитов может вызвать судороги, головную боль и усталость. В течение часа после тренировки желательно выпить 400-600 мл воды. При обильном потоотделении полезно добавить электролиты, то есть специальные спортивные напитки, щепотку соли с ложкой меда или аптечные растворы. Альтернативой послужит кокосовая вода, богатая калием, и даже безалкогольное пиво, которое содержит натрий, калий и магний. Не откладывайте еду после тренировки. Первые 2 часа после нагрузки мышцы наиболее восприимчивы к питательным веществам. Прием белково-углеводного блюда ускоряет восстановление. 20-30 граммов белка помогают мышечной ткани, а углеводы восполняют энергию. Двигайтесь даже в день отдыха. Умеренная активность стимулирует кровообращение и вывод продуктов распада, снижая чувство скованности. Вместо полного покоя на диване рекомендуется быстрая ходьба 20-30 минут, плавание, йога или легкая растяжка. Это ускоряет восстановление эффективнее, чем полная неподвижность. Сон как главный инструмент. Глубокий сон – время выработки гормона роста, отвечающего за восстановление тканей. Спать меньше 7 часов значит свести на нет усилия по питанию и растяжке. За час до сна лучше убрать гаджеты и проветрить комнату, а ложиться в одно и то же время. Если 8-часовой сон недоступен из-за маленьких детей, стоит добавить короткие дневные перерывы по 20-30 минут. Научно доказано, что это помогает организму восстанавливаться.
0: Минутка здоровья.

0: Или за это Долженкова и красная краса. Да, краса бывает не только красной, но в этом случае будем слушать то, что дают. Хотя и поговорить там есть о чем. К примеру, о праздниках 7 мая. Пока день не ускочил, а делает он это очень быстро. Надо сказать еще раз, сегодня день радио. Да, сами себя поздравляем, сами напоминаем. В общем, приятно, приятно. Радио — это круто. Ну а теперь о других ребятах. Ведь сегодня день физика, человека, который делает важные вещи. Да, у него все тоже очень круто и очень ответственно. Потому всех физиков мы поздравляем с праздником. Ну а мало ли какого-нибудь физика сегодня еще и день рождения, тогда у него целая комбо. Двойное поздравление, куча настроения и, наверное, подарков. По крайней мере, надеяться на это точно можно. Но вот на что не придется, ведь оно 100% будет, так это территория мужчин прямо сейчас.
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Lamborghini Countach – один из самых знаменитых суперкаров 70-х. Первый автомобиль этой модели был показан на Женевском автосалоне в 1971 году. А дизайн красотки разрабатывал Марчелло Гандини. Он же 5 годами ранее придумал внешний облик для Lamborghini Miura. На этот раз он удивил публику широкой формой автомобиля и дверьми, которые открывались вертикально. Плюс ко всему, Lamborghini Countach получила встроенный бортовой компьютер. Серийное производство модели запустили в 1974-м, правда, с некоторыми изменениями. Изначально предусматривался 5-литровый двигатель, но позже выяснилось, что он перегревается из-за плохого охлаждения. В итоге машины комплектовали движком на 4 литра, а в задней части корпуса появились большие воздухозаборники. А 5-литровые двигатели вернулись в середине 80-х. Модификация LP500S выпускалась в Lamborghini с 82 по 85. За это время продали 320 автомобилей.
1: Территория мужчин.
2: Мы, конечно, в курсе, что женщины в наше время строят карьеру наравне с мужчинами и активно занимают руководящие позиции. Возможно, в глубине души мы ими даже восхищаемся, но ровно до того момента, когда босс в юбке появляется в нашем собственном офисе. Вот это уже кажется реальной катастрофой. Хотя, судя по данным портала Superjob, не все так однозначно. Как выяснилось, есть и те, кому дама-начальница в кассу, таких 10%. При этом 47% россиян считают, что в руководителе важен не пол, а личные качества. Эти товарищи ждут от шефа человечности, а вот 43% сотрудников предпочитают все же сработаться с мужчиной. По их мнению, представители сильного пола менее эмоциональны, и с ними легче договориться, тогда как женщины предстают в их комментариях непредсказуемыми и скупыми на поощрение.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Total и бьет по глазам на волнах радио Бурга. Ну и понятное дело, что тут адреналин играет ключевую роль. Да, он есть, и он повсюду, ведь стресса много, так что он должен чем-то помогать. Да и люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, тоже с ним на «ты». Но все должно быть в меру, ведь чем его больше, тем больше риска. Поэтому, друзья, следите за своим здоровьем в первую очередь, не забываем, помним, ну а также слушаем то, что может об этом напомнить, как, допустим, нас. Ну а прямо сейчас немного о важном, что тоже следует помнить и не забывать, особенно когда весна идет встречать свою подругу в виде летней поры.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еддэг баламтайлхад компанилтын нанамгал явуул эвм Анна Григольхрын Мексирэн тлаал ад мөрөг нүдэкинэд нэрэбирин ад макан мэлэнглэкинак миллионад Мексирэн рад хэргээд мөрөг нүдэкин отделениак социального фонда гантэн маулинад мэлэнглэкин мэнгэдкин нирак парул миллионад инкуна нэтэнгэд фиуэркэнэд инэн лээл э Мексир ваурган Мексирл эн мутиньгийг программа кэрэтхилэвэнэд майнэ предприятиятэнг амм а бизнесэн тлаал Эдэсэ ракуинэ валь ашгалтэ асэнэд фондагды. Манэд нэрэд тэлэнэд амарой бэгэндэд хэргээдэ. Тэнмэс упан эвнгэдэ машауд тваргээдэ. Курэк мэгсэрэндвэдэ арой бэгэндэд кэнад яанаанад. Эвэлэм гэдад коургээдэ инэн мэлэ улэнд. Субсидиат нэтэнкэ унгэкэнэд барталаг госуслуг. Мутиньгивэ кэртэнэд фиум мэгсэр ваэргэн гамане перэлэнад государствой пэмэнгэдкэн рок парул компаниэд. Келиг юлетл программа Герой Чукотки нине келекинет синиткинет политкукинет калетко орган миксиртенмас. Хоч ветеранал анине тейкакин миксир, рт эрлтеукин мургин нутек мэгэкэм шушат. Ангин пангэлтэлэр кэт мургин правительствойпы. Кирилл Никулинана анкэн майнга кэтфа орго нине лхэкин. Иур шон на келиг исиэкин. Рээгэд нарантомга унгэхэн миксиртэнмас анр эну тэрмагтэтэ масванатаркан рэкувэртэвкэ. Анкэна крэн амаш огилиуэл ад программа киур на келиг юлэткэнэд. Нансис эвкэнэд аналитика, цифровые миксирнтлаургэд анк амамаш вангвааш ад винрэтэш кэлтир томга ука миксиртэнмас ад. Мутинь илхэ кэрганан ранкаш роунгэд пэлэткукинэд миксиртэнмас ад. Наматваль тен маоркат гроуты, шаманка нам наматкок на тангвльтынат кана травать хрот. Некемен анкет онаткинат, марауваорган эвшим пшлингаш от майна марак врген анк амэсвэокен. Эквакан нотак а тангвльтынашлинат кашевитька варакаса. Геутэвшина тамаш о, ин анкет онаткинат марау кшаушке ренмакешит анк амстелла. Пейки катанган пираушен намнамкен сайвот котлянван, анк амветхискан саакен музея каса. Гуврешекам гендуштешен аш-ашкет оквакр энут гетейкешен еп, нрокшекен мышлинген парошгевэгты майнга армаштат хирген. В энг катангвштан ашлен ат китпанамат ваш ат кет оквак каса анк ам сайвот коянвак. Неме морог ветхав ёшхе пыв яш рамгонгат крысмы пеусат коорган армальтат ышок. Хон асхан кауэм шарасик фэнгэ кэрэргав пеусат конгат. Нэрэн эйнэнэнгэт кувнгат пеусат коорган мургин радиой пы пурга. Аннин ваш ан эйнэнэнгэт кукен эргав пеусат коорган фэнгэ кэрэнчэнгэт мрокаукэ. Эт эсэнет ольсиниткинат ветхав ошхэт тэнма ошкалтэ пашом тэшэн во частотак 102.8. Эргау пэгсат коорган армальтат шокен рамгонгат мэнгэтэс эпэ вушкатвик нээк верблюжьянг амрэншэнгат хайнанангат кома кэшхэнкен минутат. Муткетэгнэкэт эс атау эргат тагнэты.

0: много места и времени для отдыха. Ведь трек «Кайфую» уже об этом говорит. Ну, я надеюсь, что вы делаете плюс-минус то же самое, а если нет, то скоро этим займетесь. Ведь вечер еще более поздний, а вместе с ним хочется отдохнуть и просто подготовиться к следующему. Да, это пятница, заключительный рывок практически для всех. И все же силы в любом случае потребуются. Ну а вместе с тем у нас есть батарейки для тех, кто еще работает, да и не только. Дима Билан на берегу неба. Посмотрим наверх и увидим берег. Если сможем, то получим пятерку с плюсом. А если нет, то будем ее представлять у себя в голове. Тоже вариант.
1: И олени пасутся под музыку.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
4: Алло.

0: Не учи ученого.
1: Мумия возрастом 300 миллионов лет раскрыла тайну дыхания древних животных. Каждый ваш вдох – древнее наследие. Подъем и опускание грудной клетки, межреберные мышцы, вытягивающие ребра наружу, поток воздуха в легкие – этот механизм настолько знаком, что едва ли кажется чем-то удивительным. Однако мумифицированная рептилия возрастом 289 миллионов лет, которую обнаружили в Оклахоме, демонстрирует самый древний пример дыхательной системы у амниот – группы, куда входят рептилии, птицы, млекопитающие и их предки. В журнале Nature опубликовано исследование о сохранности древнейшей известной реберной дыхательной системы у Каптархинуса агути – небольшого ящероподобного существа раннего пермского периода. Окаменелость длиной в несколько сантиметров сохранила кости, трехмерную кожу, хрящ и остатки белка, почти на 100 миллионов лет старше предыдущего древнего образца. Остатки Каптархинуса нашли в пещерной системе у Ричардс-Пур, Оклахома, вместе с уникальным сообществом наземных позвоночных позднего палеозоя. Нефтепроливные углеводороды и бескислородная грязь сохранили животное в предсмертной позе с поджатой под тело лапой, кожей и хрящами. С помощью нейтронной компьютерной томографии ученые увидели структуры вокруг костей и чешуйчатую кожу с текстурой, похожей на гармошку. Она напоминает чешую современных червеобразных ящериц. Изучив три экземпляра Каптархинуса, команда впервые реконструировала полный дыхательный аппарат ранней амниоты. Сегментированная хрящевая грудина, грудинные и промежуточные ребра, структуры, соединяющие грудную клетку с плечевым поясом. До этой системы амниоты дышали как амфибии, через кожу и прокачивая воздух через легкие с помощью рта и глотки. Реберная аспирация оказалась мощнее. Мышцы между ребрами расширяют и сжимают грудную полость, глубже втягивая воздух. Ученые считают, что система Каптархинуса – исходное состояние для дыхания современных рептилий, птиц и млекопитающих. Это нововведение помогло ранним предкам освоить сушу и способствовало их диверсификации. Химический анализ также выявил остатки белков в костях, хрящах и коже. Впервые для окаменелостей палеозойской эры. Сейчас образцы хранятся в Королевском музее Онтарио в Торонто.
0: Не учи ученого!

0: «Как сохранить деньги».
1: Нинкри Раутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Нинкри я ёшкальте интернет яна натинер куре така, а там ёмкёте. Макас эт наматвала чукотка кен нине твэхинет интернет вэлет корай пэйм. Матэн кит унгар кэна тан гита ёшкальте калэ ургэтэн куна эте мюут кутул атэ лаевне сэруке. Катэн гитэр книт кэ сайта на эте мюут кул агайман гэна нантум гау над сайта тэ наулхаче тэ вал тэргэс вэлет кора кэна калэ ургэна масаш вана пэра кэна анканай пэтангал кэлэн. Кэнэр курэ эр книт калэар кэ сайта и пэ вэлет кора нэн нэ каса тэ ёса нэ калэ тва кэн калэ ургэн рэнэмат твал эн эн анума висхэн. Эвнэн винтэт ка ссылка та смс хэ попакирэл атэн кама почта та келип кира кайвэлэм тэн кэкэвэлнан дэта эн аулати твал ат манэн организация кэн. Кэйпар кнет ка приложение от интернет вэлэт кура кэн атраса юпатэн о кэтэнги тэр кнет кэ манэн сайтай по юпар кнет кэ. Кэйар кнет кэ ян равал ат банка кэн карта тэнэр курэт кэн интернет вэлэт кура кэ. Ямис кен килит ульте кьор кнет кен кимне ура така минар кура тенок теке мен нин мкел ом тара раян кен. А в натву като мка уте кайвелем а кеттево на така мани карта кен тен мс атинен винтетис кетен кам килит пакирет от бан кайпы. Катенги тер кнет ка калин ок кота анка кон пен калет вахана такам торгана на нине келитурием кота инен пелкан тев кен ипа гаймаяна келит усин ниветкин. Смалок хиркнит к калевитя кургат мани трел хиргата калевпатирит мин крератиос кальте сайта и по усема приложения и по интернет весит курай по им. Эура мессенджера кара калевитя унгсетен кама калевургана нисэлхэна севалинанга гаймаян турэурэн калевитя уркан темимут кутул атлэн. Авна смалок кайора нинвил урвэсевау ютэ Эура вел хэргэтай, ямынон сэвт вал атэн кам вилет кул ан вэт куга калэй палсэн вилет кул ом. Эура, арвэлэ вау ютэ тлэс атай, ямынон сэвт вал атэн кэнат мит ахи тэм юнт кутул ат урагэллат. Кэнэмгэлэ уркнет кэ синитки нэтэн кам тум гэт гэтам ок хэркнет кэ тургинет кэлит ульте тул атэл эпэ.
0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри рэутас аукэ манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: скотч.
1: А это Лолита и ее вера в то, что скотч может склеить не только бумагу, допустим, какую-нибудь вещь небольшого размера, но и даже отношения. Хотя там потребуется скотч, если не волшебный, то очень и очень большой. И то результат будет не таким приятным. Так что лучше решать другими действиями. Ну а вот скотч при себе иметь все-таки придется, ведь рано или поздно, хоть на время, но какую-то вещь он сможет спасти. Ключевое слово «вещь», так что сильно не обольщаемся. Ну а вот прямо сейчас есть вещь даже получше. Это более поздняя часть этого вечера, которая позволяет всем, почти всем, вернуться домой и начать уже подготовку к следующему. А вместе с тем желаю отличной подготовки, замечательного настроения, чтобы оно никуда не девалось, не испарялось и уж тем более не падало. А если упадет, то, надеюсь, все успеют ее вовремя подхватить. Я же с вами прощаюсь. До завтра.

0: Знаете ли вы?
1: Дерево-убийца. Черный орех выделяет юглон – токсин, подавляющий рост растений вокруг. Даже его опавшие листья отравляют почву, создавая мертвую зону радиусом 25 метров. Это эволюционная стратегия для монополизации ресурсов. Интересно, что некоторые виды, вроде томатов, устойчивы к юглону. Экстракт ореха используют в медицине как противоглистное средство, а из скорлупы делают натуральный краситель.
0: Теперь буду знать.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильнее.

0: swing like a bomb, makes my body dance for you.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
2: Всем привет, Габс у микрофона. Зарегистрирован товарный знак Lada Yashma. Suzuki анонсировал новый бренд для российских клиентов, а Nissan показал первые фото нового Skyline. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
1: Закон Ежа.
2: В России без указания правообладателя зарегистрировали товарный знак Lada Yashma, который может стать названием одной из будущих моделей АвтоВАЗа. Соответствующий документ появился в базе Федерального института промышленной собственности. Срок действия исключительного права на товарный знак до 17 февраля 2035 года. Товарный знак Lada Yashma можно использовать для продажи автомобилей, запасных частей, а также прочих автокомпонентов и услуг сервисного обслуживания. Ранее по аналогичной схеме, то есть без указания правообладателя, были зарегистрированы и другие товарные знаки Лады – Тигрис и Парус.
1: Это бизнес.
2: Бренд Suzuki продолжает заниматься официальным обслуживанием автомобилей в России, сообщила руководитель отдела маркетинга российского представительства японской компании Ирина Лукьянова. Также Suzuki использует для российских клиентов запчасти, произведенные в России, под новым локальным брендом Suzutec. Однако на автомобили Suzuki, привезенные в Россию по схеме параллельного импорта, не действует стандартная техническая гарантия от завода-изготовителя. Представительство Suzuki весной прошлого года уже отвечало на вопрос о гарантии в России, заявив, что дилеры предоставляют гарантию в партнерстве со страховыми компаниями.
1: Высшая проба.
2: Компания Nissan готовится к выходу нового поколения спортседана Skyline, пишет Motor One. На фотографиях видно, что модель сочетает современный дизайн с отсылками к классическим версиям. Особенностями дизайна нового Skyline являются вертикальная передняя оптика, угловатые черты передней части, классические круглые задние фонари, выступающие за линию кузова, и надпись Skyline на заднем крыле. При этом новый Skyline не будет продаваться в США. На той же платформе Nissan планирует выпустить спортседан под брендом Infiniti, а вот его, напротив, планируют поставлять на американский рынок. Модель может получить индекс Q50 или Q60. Внешне она будет отличаться от Skyline, но сохранит общую архитектуру платформы, пояснило издание. Известно, что новинка получит доработанную версию 3-литрового V-образного 6-цилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом мощностью до 450 лошадиных сил, задний привод и механическую коробку передач. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! Екатерина Трегуб у микрофона. В эфире программа «Сели, поели». Открывайте свои холодильники, будем куховарить. Любите ли вы лепешки? Уверена, что кивнули сейчас практически все. Предлагаю вам сегодня испечь фатир с зеленью. Это слоеная лепешка, которую традиционно готовят в таджикской и узбекской кухнях. Для нее нам понадобится мука 500 граммов, вода 1 стакан, соль и специи, а дополнительно 200 граммов топленого масла и зеленый лук. Из муки, воды и соли замешиваем крутое тесто. Даем отдохнуть примерно полчаса. Далее делим пополам и раскатываем одну из частей очень тонко. Смазываем ее топленым маслом и посыпаем зеленым луком. Теперь раскатываем вторую половину теста и накрываем первый пласт. Также смазываем его маслом и теперь нарезаем на длинные полоски шириной 2 см. Теперь начинаем сворачивать улиткой одну из полос. Далее укладываем ее на следующую полоску теста и продолжаем сворачивать. Таким образом у нас получится несколько слоеных рулетов, которые нужно выложить на противень и немного примять. Печем в нагретой до 250 градусов духовке до золотистого цвета примерно 15 минут. Подавать нужно горячими со сладким чаем. Приятного аппетита! Вернусь к вам с новыми рецептами.
0: Сели, поели!

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы уверены, что правильно понимаете значение выражения «положить зубы на полку»? Смотрите, в старину большой частью заработка крестьян было производство льняной пряжи. Чтобы подготовить лен к работе, его расчесывали специальными деревянными досками с острыми железными зубьями, своеобразными гребнями. Когда урожай льна был хорошим, эти зубы не простаивали, поскольку работа кипела, а в доме, соответственно, был достаток. Но если год выдался неурожайным и прясть было нечего, то инструмент отправляли на полку. А вместе с ним уходил и заработок, наступала бедность и голодные дни. Так родилось образное выражение «положить зубы на полку», то есть остаться без средств к существованию. Со временем люди перестали помнить о льняных гребнях, а вот фраза зажила своей жизнью. Она дошла до наших дней как символ трудных времен, когда денег катастрофически не хватает, а слово «зубы» стали понимать буквально.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Помада – удивительная вещь. Сколько тюбиков не покупай, а в магазине найдется еще с десяток желанных оттенков. Просто голова идет кругом. Попробовать хочется все. Но давайте начнем пополнять запасы самых модных новинок. В этом сезоне визажисты в один голос заявили, что на пике популярности помада ягодных тонов. Очень сочно, броско и по-весеннему дерзко. Можно, конечно, провести пару часов в косметическом магазине и протестировать кучу оттенков. Или же присмотреть нужный тон на губах голливудских звезд. Риз Уизерспун обожает алые губки. Блондинка Кэмерон Диас подчеркивает светлую кожу ярко-розовым блеском. Джессика Альба наряжает улыбку в цвет спелой вишни. Ну а Мила Йовович любит малиновый. Полистайте глянец и оцените, как это выглядит. Возможно, найдете чем вдохновиться. Как говорят некоторые стилисты, главная беда российских женщин за 40 – короткая стрижка. Принято считать, что она молодит и освежает. Но оглянитесь вокруг себя. Видите ли вы тех, кому она действительно идет? Есть другое мнение. Волосы – это главное украшение женщины в любом возрасте. А если шевелюра стала выглядеть неважно, то вы просто не научились за ней ухаживать. Во-первых, не будем забывать о лечебных процедурах. Термозащита и несмываемые уходы, питательные маски и регулярные походы в салон. Стрижку нужно освежать, даже если речь идет о волосах до пояса. И тогда при грамотном уходе волосы всегда будут вашей визитной карточкой. И не бойтесь экспериментов. Попробуйте каре, потом перекрасьтесь в рыжий или сделайте американское милирование. Самое время обновить образ. Территория женщин.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательским, с дьявольским опытом. На обстоятельства орет в ответ шепотом. Мне

0: знаете ли вы?
1: Если вы думаете, что паранойя и сложные социальные интриги – удел людей, вы никогда не наблюдали за белками осенью. Эти пушистые зверьки – не просто сборщики орехов, они еще и мастера обмана, участвующие в настоящем лесном шпионском шоу. Когда одна белка видит, что за ней наблюдает другая, она может разыграть целый спектакль. Она подбегает к пустому месту, тщательно роет ямку, делает вид, что что-то туда кладет и аккуратно прикапывает лапками, изображая захоронение ценного ресурса. На самом же деле орех или желудь все это время был у нее за щекой. Потенциальный вор, уверенный, что видел все, уходит ни с чем, а хитрая актриса спокойно прячет свою добычу в другом тайном месте. Это поведение ученые называют обманным захоронением. Оно показывает, что белки не только планируют наперед, запасаясь на зиму, но и способны понимать намерения сородичей и придумывать стратегии, чтобы их обмануть. Настоящие фокусники от мира природы.
0: Теперь буду знать.

почему у нее такое классное настроение? А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки – зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как найти нужное в мессенджере? Многие сохраняют важную информацию, отправляя ее себе в личные сообщения. Чтобы не рыться потом в тысячи переписок, сразу добавляйте ключевое слово. Например, к скану документа пишите слово «документы». Потом просто вбивайте его в поиск, и нужное найдется вмиг.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-30-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

та вратися кому-то бремя. Тратяться деньги, тратиться время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты качественно тренируешься и следишь за питанием, то, конечно, в курсе, что организму нужны не только повышенные порции белков, но и достаток витаминов. Так что добавь к куриной грудке какой-нибудь приличный салат. В мире есть не только помидоры и руккола. Рекомендую тебе обратить внимание на репу и белую редьку дайкон. Эти корнеплоды уникальны по содержанию полезных веществ. Простая репка содержит много клетчатки, а также железо и фосфор, кальций и магний, натрий и калий. А дайкон практически все витамины. Белая редька оказывает благотворное влияние на иммунитет, сердечную мышцу и развитие мускулатуры. Кроме того, есть и косметический бонус. Ее регулярное употребление заметно улучшает состояние волос, зубов и костей. Итак, редьку и репу очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем немного соли, масла, посыпаем зеленью. Приятного аппетита и будь здоров!
0: Территория мужчин.
1: Классический темно-синий блейзер давно стал британской классикой. Эта вещь поможет выглядеть стильно каждый день, причем как на работе, так и после нее. Правильный блейзер отличает неширокий покрой, среднего размера лацканы и наличие не более чем трех пуговиц. Создать с таким пиджаком эффектный образ проще простого. Скажем, блейзер охотно примет в компанию бежевые брюки чинос или же темно-синие джинсы. Тут главное правильно подобрать модель, в меру узкий, но при этом не облегающий. А если сочетать блейзер с простой белой рубашкой и коричневыми ботинками Оксфордами, то сможешь отправиться в таком виде и на службу, и в бар после нее. Кстати, летний льняной блейзер допустимо носить даже с шортами. Конечно, в таком виде будешь выглядеть по-хипстерски, но если этот стиль по душе, нет вопросов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Выйду ночью в поле с конем.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Знаете ли вы?
1: Смех – одна из самых заразных вещей на свете. И это не просто фигура речи. Наш мозг устроен так, что реагирует на звук чужого смеха особыми нейронами – зеркальными. Услышав хохот, даже если мы не видим самого человека и не знаем, над чем он смеется, эти нейроны возбуждаются, словно мы сами только что услышали шутку. Наши лицевые мышцы непроизвольно начинают складываться в улыбку, а в груди рождается знакомое щекотание. И вот мы уже смеемся вместе. Именно поэтому смех в зале кинотеатра или дружеской компании так легко подхватывается всеми. Это социальный клей, мгновенно объединяющий людей позитивом.
0: Теперь буду знать.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: работу в сани летом, а телегу с утра.
1: Катя, сейчас будем говорить о вкусном.
2: Давай.
1: О том, что начинает быть сверхпопулярным в момент прихода уже теплой весны, когда люди надевают шорты, верно, футболки, платья, выходят на улицу, там жарко, и они, конечно же, едят мороженое.
2: У меня мороженое – это круглогодичный продукт. У нас оно не переводится дома просто.
1: Но все равно летом почаще.
2: А для кого-то, в смысле, мороженое зимой? Люди даже не задумываются
1: дома.
2: Об
1: на
2: этом.
1: На улице-то нет,
2: ну,
1: конечно.
2: Это понятно.
1: Дома с удовольствием. Так вот, в Азии представили мороженое с горой муравьев сверху. Знаешь, есть посыпка.
2: Но
1: вот
2: они
1: этих.
2: Съедобные же, да?
1: Муравьи, естественно.
2: Ну, не настоящие, я имею в виду.
1: Настоящие.
2: Фу.
1: Сушеные муравьи. Вот, знаешь, они выглядят, как вот эта кондитерская посыпка шоколадная.
2: Ты ешь, а они хрустят, да?
1: Да, и говорят, кто пробовал, что это невероятный сладко-кислый эксперимент. Кто сувал палочку в муравейник, доставал и облизывал,
2: знает. Ну, я так не делала, но я знаю, что как бы там
1: кисленько. Это очень прикольно, кисленько и вкусненько. И здесь примерно то же самое. Азиатские кондитеры представили новое мороженое, в котором вместо обычных топпингов находится целая гора, живых муравьев. Я, оказывается, немного неправильно.
2: Ты сказал
1: неправильно.
2: Сушеные, я думаю, ладно.
1: На картинке выглядит,
2: приемлемо.
1: Как будто сушеные, оказалось, что живые.
2: То есть они бегают еще.
1: Да, дегустаторов. Вкус получившихся десерта. Тихо, Кать, все нормально. И сладок, и кисл одновременно. Текстура сочетает хрустящую гору насекомых и кремовой базой мороженого. Также, по словам кулинарных специалистов, такой необычный микс возник из стремления экспериментировать с новыми текстурными эффектами, а также желание привлечь внимание к природным компонентам в питании, потому что в насекомых очень много белка. Собственно, в мороженое
2: почему?
1: Как будто бы тоже.
2: У меня всегда вопрос в таких случаях, почему белок просто нельзя есть? Столько вот способов более привычных и приемлемых для нас. Зачем вот так? Ну, возьми ты куриную ножку и рожок с мороженым, и будет как-то хотя бы...
1: Реакция в интернете, как всегда, разделилась на два лагеря. Часть пользователей считает идею дерзкой и инновационной, отмечая, что нутритивная ценность муравьев высока, а другие выражают настороженность, опасаясь риска аллергии и непредсказуемого вкуса, и что, возможно,
2: дерзко.
1: В гортане у тебя
2: это
1: что-то
2: просто
1: будет шевелиться.
2: Это было очень дерзко.
1: Ты бы не стала пробовать?
2: Нет.
1: Почему?
2: Живыми нет. Да ну ты что?
1: Ну почему?
2: Ну ты слышал же, что у меня рвотные рефлексы, пока ты читаешь.
1: Ну это дерзко, инновационно, Катя. Ты же тоже обычно дерзко, инновационно. Вы же созданы друг для друга.

0: Я и мороженое с муравьями.
1: Я бы попробовал, вот честно. Но это на самом деле не все, потому что в прошлом месяце в Москве в одном из ресторанов тоже подавали мороженое с муравьями, но там они были сушеные. Возможно, я с этой новостью немножечко перепутал. Там это было представлено в рамках кухни Алтая, и там цена у этого мороженого была выше, чем у чертикры.
0: Ничего себе.
1: А в Азии нет, все дешево.
0: Там... Ну нет, я бы не стала.
1: Там, я представляю, там, скорее всего, знаешь, вот у них солонка, перечница и муравьиница. Там
0: где тоже они дырками. Живые такие.
1: Они просто вот так вот высыпают оттуда. Из дырок муравьишки такие. Вниз
0: мороженое. Если успели, съели, не успели, разбежались.
1: Да, ну слушай, сложно будет муравьишкам убежать, потому что это все равно липкое же мороженое. Надо постараться еще выбраться. Ну, в общем, мы тут тоже с тобой разделились.
0: А как съесть живой? Ну, вот ты смотри, держишь этот рожок, он там барахтается, этот бедолага, или сколько
1: бедолаги.
0: Их там много? Штук 9, как
1: гора
0: минимум.
1: Гора муравьев там было написано.
0: Гора муравьев, тогда больше 9. Я просто, мне кажется, залипла на то, как они там барахтаются в этом потаявшем верхнем слове.
1: Это что, съедобная муравьиная ферма? Я, пожалуй, возьму ее с собой.

0: АБВГД.
1: ЙОКЛМН.
0: ГИБДД.
1: Стоп. Давайте по буквам.
2: Друзья, как и обещали, викторина первая в этом часе, но победителя мы узнаем лишь в завершении отмороженного утра сегодня, потому что викторина долгоиграющая, это викторина по буквам.
1: Если вы вдруг не знаете еще недавно с нами и правила вам не знакомы, с удовольствием вам расскажем в нашем телеграм-канале Пурга Радио. Мы уже разместили пост с карточкой, на которой написана аббревиатура ПДД. Можете даже поразглядывать картинку. Прикольно получилось, Ваня постарался. Вот, правила, значит, следующие. Вы должны как-то интересно, креативно, с юмором, может быть, там с какой-то подковыркой, эту аббревиатуру расшифровать. Конечно же, мы ждем от всех, нет, оригинальную расшифровку, но кто-нибудь, мы знаем, обязательно ее напишет. Ну ладно, это не страшно, мы уже привыкли. Главное, чтобы вы потом писали еще свои какие-то личные, свои авторские варианты. Количество их не ограничено. Все это направляем в комментарии. Мы будем в течение отмороженного утра их все читать, обсуждать, смеяться, удивляться, может быть, еще кучу эмоций они у нас вызовут. И к концу отмороженного утра, как обычно, мы будем определять автора, чей комментарий будет победителем. Может быть, это будет даже и не один человек.
2: Если нет возможности зайти в телеграм-канал и найти пост, то напоминаем, аббревиатура ПДД. Расшифровываем как необычно, классно, интересно и смешно. Можете отправлять ваши варианты на номер телеграм или макс 924-789-2222. Там мы тоже будем читать и, надеюсь, там же мы тоже будем улыбаться, удивляться и восхищаться вашими работами. Поэтому присоединяйтесь.
1: Погнали!

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.
2: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and

0: друзья, а у нас есть прекрасное сообщение, которое мы хотим прочитать. Дело в том, что я напомню, что программы поздравлялки сейчас как таковой нету на волнах радио Курган. Но программа поздравлялка как таковая есть на волнах радио Курган, просто длится она в течение всего рабочего дня. Вам лишь нужно написать поздравление, пожелание на номер Telegram или Max 924-789-2222. И в завершении часа мы обязательно это сообщение прочитаем.
1: И вот, как мы уже сказали, у нас такое имеется, я с удовольствием его прочитаю. От Светланы пришло сообщение. Уважаемые Екатерина и Иван, поздравляем вас с прошедшим днем радио и желаю оставаться такими же бодрыми и энергичными, как ваше утреннее шоу. И прошу вас сегодня, 8 мая, передать привет и искренние поздравления с днем рождения замечательному человеку Стеценко Елене, бухгалтеру управления социальной политики, администрации муниципального округа Певеки, пожелать здоровья, счастья и благополучия от коллеги по цеху Светланы.
0: Ну и мы, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям и шлем лучи всего самого классного, доброго и позитивного.

Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Время новостей на радио «Пурга». У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Школьники Чукотки вошли в десятку лучших на чемпионате по профмастерству. Сборная округа успешно выступила на межрегиональном этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. Самый высокий результат показал Иван Сапрыгин из Игвикинота. В направлении ремонта и обслуживания легковых автомобилей он занял 6-е место и получил медальон за профессионализм. Такой же награды удостоен Максим Семисорин из Анадыря. В веб-технологиях он стал 7-м. Еще один сильный результат у Дмитрия Мороза из окружного профильного лицея. В направлении лечебная деятельность он также занял 7-е место и вошел в топ-10 участников. Всего Чукотку на чемпионате представляли 13 человек. Они выступали в 13 направлениях – от фельдшерского дела до художественной резьбы по кости. В округе появятся пункты весогабаритного контроля транспорта. Новинки планируется разместить на трассах рядом с Певеком и Билибином. Как сообщает информагентство «Чукотка», окружное управление автодорог заключило контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации с омской компанией «Мостовик». В дорожном ведомстве уточнили, что создание таких объектов предусматривает общероссийские требования к перевозке тяжеловесных крупногабаритных грузов. Пункты будут работать в автоматическом режиме. Над дорогой установят металлические конструкции, а в полотно вошьют датчики. Таким образом, показатели будут передаваться в единую информационную систему, а водителям не придется останавливать машину. Инженерные изыскания стартуют в июне и продлятся до ноября. Этот проект станет пилотным. В дальнейшем планируется обустройство подобных объектов на других дорогах Чукотки. Комитет Госдумы по строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Документ, внесенный правительством, предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей. За добычу криптовалюты или обслуживание майнинговой инфраструктуры без включения в реестры, если это причинило крупный ущерб, грозит штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательные или принудительные работы. За деяние организованной группой или при особо крупном ущербе штраф до 2,5 миллионов рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет. Украина обратилась к Китаю с просьбой о реструктуризации долга почти в 31 миллиард долларов. При этом в случае отказа прозвучали угрозы создать проблемы по вопросам Тайваня и КНДР. В Пекине назвали это паникой и отказались от уступок, заявив, что позиция КНР не определяется добротой или угрозами. Китайская сторона подчеркнула, что долг должен быть возвращен. По данным СМИ, китайские журналисты указали на тяжелое финансовое положение Украины. В КНР отметили, что угрозы и обещания не повлияли на позицию Пекина, а стратегия давления через западные медиа безуспешна. В сеульском буддийском храме Чугеса прошла церемония принятия обетов, главным участником которой стал гуманоидный робот. 130-сантиметровой машине дали имя Габи, означает «сострадание». Его облачили в традиционное одеяние и каску, которая имитирует бритую голову монаха. Габи дал обеты не вредить людям и другим роботам, слушаться, не лгать и беречь энергию. Само мероприятие приурочили ко дню рождения Будды. В ордене отметили, что церемония символизирует гармоничное сосуществование человека и технологий, единение традиций с будущим. Храм планирует задействовать робота в празднованиях. И в завершение выпуска познакомим вас с интересными событиями Чаун-Чукотки. На связи Аделина Архипова, участница медиаклуба газеты «Полярная звезда». Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
2: Говорит «Полярная звезда». Дайджест главных новостей Чаун-Чукотки на радио «Пурга».
3: Здравствуйте! В эфире самые актуальные новости муниципального округа Певек, рассказанные со страниц газеты «Полярная звезда». В этом номере вы узнаете. Праздник Великой Победы одни из первых на Чукотке начали встречать жители самого северного города России. 3 мая на территории Чаунского краеведческого музея в четвертый раз прошла уже традиционная акция «Красавица Победа», в рамках которой певекчанки облачаются в наряды военных и поствоенных лет. Основным лейтмотивом акции в этом году стала повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Перед главным действием мероприятия была разыграна небольшая инсценировка по известному произведению, после чего по территории музея друг за другом прошли дамы в винтажных нарядах. Несмотря на снег и ветер, в акции приняли участие 35 певекчанок. После дефиле все желающие смогли посетить сам музей, где было оформлено 5 тематических фотозон, а согреться и подкрепиться помог буфет в стиле ретро. В рамках рабочей поездки на Чукотку уполномоченный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор региона Владислав Кузнецов посетили в Певеке плавучую атомную теплоэлектростанцию, а также Арктический комплексный аварийно-спасательный центр. В ходе визита Юрий Трутнев высоко оценил работу станции и ее вклад в развитие города. Во время своего посещения Арктического спас-центра полпред отметил, что данный объект – часть системы Северного морского пути, очень важного транспортно-логистического маршрута для нашей страны. Он пользуется все большей популярностью и в России, и в окружающих странах. Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и чтобы в случае каких-либо невзгод было на кого положиться, должны существовать по всей трассе Севморпути пункты МЧС. До конца мая продлится отел в оленеводческих бригадах муниципального предприятия сельхозтоваропроизводителей «Чаунское». Как сообщил директор предприятия Петр Гутов, одна из важнейших сельскохозяйственных компаний проходит благополучно. Весенняя погода в основном благоприятствует оленеводам. В племенном филиале «Айон» отел начался в традиционные сроки, а в бригадах отделения села Рыткучи позже обычного и завершается в последней декаде мая. Для просчета новорожденных в расположение бригад выйдет группа специалистов хозяйства во главе с директором. Попутно оленеводам доставят запасы продовольствия и топлива на предстоящую литовку. Стадо СХП «Чаунское» пополнились за апрель на 4236 телят, а по состоянию на 7 мая их количество составило уже свыше 6000. Немаловажно, что результаты работы в отелочный период учитываются в годовых итогах деятельности сельхозпредприятия. Для оленеводов предусмотрены премии за выполнение производственных показателей. Еще один объект, увековечивающий память известного геолога и писателя Олега Куваева, появился на карте России. Мемориальную доску на доме, где с 1973 по 1975 год проживал автор романа «Территория», установили в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Торжественное открытие мемориальной доски на фасаде многоквартирного дома номер 9 по улице 50 лет Комсомола города Переславль-Залесский состоялось 28 апреля. Как сообщает официальный сайт муниципалитета, почитатели его творчества из числа жителей города создали инициативную группу по увековечиванию памяти писателя. Ее предложение поддержали горожане и жители дома, в котором Куваев жил и работал последние годы жизни. А в феврале 2026 года решение об этом приняла Переславль-Залесская муниципальная дума. Не забывайте! Самые актуальные истории Чаунского района в газете «Полярная звезда». Информация, проверенная временем.
2: «Полярная звезда».

0: Мы не даем скучать вам действительно уже третий час. Представляешь, два часа пролетели незаметно, перешагнули через экватор отмороженного утра. И делали это все мы вместе с вами. Мы — это Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семиклетов.
0: И еще раз мы вам повторяем, друзья, не забудьте.
2: Доброе утро!
0: Но другим и не может быть.
1: Я сейчас в долю секунды думаю, что говорить, пятница или доброе утро? Что у тебя есть некоторое выражение лица определенное, когда ты говоришь доброе утро, ну, мимический такой жест, думаю, ага, понятно, значит, здесь вот это.
0: Ну и, конечно же, хотим напомнить, что сегодня
1: пятница!
0: А вот у тебя здесь выражение лица, потому что брови максимально вверх улетают.
1: Да, несмотря на то, что выходных, в принципе, не предвидится как таковых, но пятница, она всегда делает свое дело.
0: Ну, а что поделать? Но иногда приходится и поработать. Все мы это прекрасно понимаем, поэтому если вам предстоит рабочие выходные, то крепитесь.
1: Хочешь жить — умей вертеться.
0: Да, именно так. Ну а сегодня вертеться нужно в комментариях в нашем телеграм-канале, потому что у нас долгоиграющая викторина по буквам. Нужно расшифровать аббревиатуру ПДД. Там уже много комментариев. Мы уже заходим, улыбаемся, смеемся и получаем удовольствие. Вы тоже можете это сделать и оставить там свой. Кто знает, может быть, именно этот комментарий будет победным.
1: У вас еще два, ну не два, чуть поменьше, полтора часа у вас еще впереди на это есть, поэтому думайте, придумывайте, может быть, там, я не знаю, всем отделам придумаете что-то смешное, ну как вы потом будете делить подарок в случае выигрыша, я не знаю. Но, тем не менее, это доставит удовольствие не только вам, но и нам. Так что обязательно присоединяйтесь, друзья. Ну, а мы продолжаем отмороженное утро и начинаем этот час по традиции с прогноза погоды.
3: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня плюс 1, минус 2, облачно, без осадков.
1: В Анюске плюс 3, плюс 6, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Певеке плюс 1, плюс 3, ясно, без осадков.
1: На Айоне минус 2, минус 4, малооблачно, осадков не будет.
0: В Игрекиноте 0, плюс 2, малооблачно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 4, минус 9, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Марково плюс 3, плюс 5, значительная облачность, без осадков.
1: В Беринговском 0, плюс 2, малооблачно и без осадков.
0: Проведение минус 1, минус 3, облачно, осадков не будет.
1: В Лаврентии минус 5, минус 7, малооблачно, осадков не будет.
0: В Анадыре небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, температура воздуха минус 1, плюс 1.

0: крепче, ближе, мой поближе, без остатка раствориться.
1: Готовь сани летом, а телегу с утра.
2: Друзья, пришло время обсудить кое-какую новость. Нашла. Я думаю, что ты сейчас начнешь говорить, почему он, а не я.
3: Что там такое?
2: Дело в том, что один из спортивных, видимо, каналов ищет человека, который посмотрит все 104 матча чемпионата мира по футболу. Ты бы согласился?
3: Ищет человека, который посмотрит все матчи?
2: Да.
3: Чемпионат мира по футболу?
2: Да.
3: Да нет. Ну, смотря за сколько.
2: Ну, за деньги.
3: Ну, какие? За какие деньги я скажу им да? Я вот не знаю.
2: Но предлагают 50 тысяч долларов.
3: Да. Я готов посмотреть все матчи, хоть мне футбол абсолютно не интересен.
2: Они ищут одного квалифицированного болельщика.
3: Кто такой болельщик? Это новая должность. Я болельщик, я фанат, а я болельщик.
2: Одного квалифицированного.
3: Это все потому, сейчас, что Катя у тебя вот перитин я... пониже.
2: Да, ну правда. Он правда упал очень неплохо два дня. Вот. Одного, друзья, квалифицированного болельщика повысился перитин только что. Так вот, сейчас все упустят вообще нить разговора. Прекрати. О чем там было?
3: Я прекрати.
2: Так вот, да, этот человек должен будет смотреть спортивные состязания из специально оборудованного места в Нью-Йорке. Так. Вероятно, это будет платформа, где прохожие смогут следить за эмоциями человека. Вот, ага. То есть он будет смотреть, и на него будут смотреть
3: буду
2: при этом.
3: Я буду абсолютно неинтересный, потому что так как я не люблю футбол, я бы просто...
2: Ты будешь храпеть там, да?
3: Ну ладно, хорошо.
2: Это будет лучшая летняя работа на рынке, но только для одного дикого фаната, который справится с задачей, и случается это раз в жизни. Так отмечают в компании, которая ищет человека. В обязанности специалиста входит просмотр каждой минуты матчей, создание и публикация контента на протяжении всей трансляции. Для подачи заявки даже сделана определенная ссылка, форма, то есть там кастинг целый. Ты должен прислать свою
3: реакцию,
2: заявку, поделиться коротким видеорассказом о себе. Наверное, очень надо эмоционально через слово вставлять какие-то вот эти штучки болельщиков.
3: Видеореакцию на гол какой-нибудь.
2: Но я и говорю, что между рассказом вставлять еще что-нибудь, да. Как будто бы ты смотришь матч, и тут твоя любимая команда забила гол.
3: Здравствуйте, меня зовут Иван Семиклетов, и я хочу к вам попасть. Да! Гол! И что я хотел бы еще добавить от себя? Вот этого, да?
2: Да-да-да. Так что, друзья, вот такая новость. Я думаю, что желающих будет много, но ищут только одного квалифицированного болельщика.
3: Закапываешь себя. Но как бы ты ни говорила, что почему он, а не я.
2: А скучно одному смотреть. Могли человек 9 взять?
3: Я прекрасно понимаю, что я не подхожу на эту роль, потому что я, ну, правда, буду очень неинтересный.
2: Сколько
3: квалифицированный болельщик.
2: Квалифицированный болельщик.
3: Да.
2: Корабли лавировали, да так и не вылавировали.
3: Ну,
2: почти.
3: Почему сейчас ты можешь?
2: Потому что слово сложно. Так сколько длится один матч?
3: Я откуда знаю, 90 минут, по-моему.
2: 96, нет?
3: Нет.
2: А 90 меня тоже устраивает, кстати. 104 матча по 90. Ого. Ну, 50
3: много.
2: Тысяч это маловато даже. Тогда за такую работу.
3: Вот долларов?
2: Да. А
3: мало.
2: Сколько это? Ну, мало. Я же говорю, что ну что это такое?
3: На
2: вообще?
3: 80 умножь.
2: Мало. Это вообще мало.
3: Вы, конечно, Екатерина, я хочу сказать, зажрали.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: приходи, налетай, на вопрос отвечай и бензин забирай.
1: Та очень редкая ситуация, которая практически никогда не происходит, потому что в езду по правилам у нас желающие хоть отбавляй, главное успеть дозвониться в прямой эфир. А сейчас это что наблюдается такое? Почему никто не звонит? 20 литров-то у нас есть для вас. Так что давайте, звоните, еще одну песенку для вас поставим. 20620.
0: Да, викторина «Езда по правилам» начнется ровно в момент, когда вы дозвонитесь до нас.
1: Загружайте картинку в нашем телеграм-канале «Пурга радио» и звоните 20620.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». И начинаем мы викторину «Езда по правилам». Сегодня мы играем вместе с Виталием. Виталий, доброе утро.
2: Доброе утро, да.
1: Как ваше настроение?
2: Отличное, предпраздничное.
1: Ну, здорово. Теперь с таким же настроением нужно и победить в викторине. Согласны?
2: Ну, попробуем, конечно, да.
1: Вопрос наш звучит сегодня так. Можно ли занимать чужую полосу перед перекрестком? Вы подъехали к перекрестку, и вам нужно повернуть налево. Но на поворот выстроилась очередь в ожидании включения стрелки в дополнительной секции светофора. Разрешено ли занимать полосу для движения прямо, ожидая стрелку налево? Кто из поворачивающих налево водителей нарушает требования ПДД? Вот варианты ответов. Первое. Нарушает водитель зеленого автомобиля. Второе. Нарушает водители зеленого и красного автомобиля. Или третье. Никто не нарушает.
3: Так. Убавьте нас, пожалуйста, на фоне. Это нас очень много в эфире.
2: Хорошо, я отошел. Так, вопрос, то есть, ну, никто не нарушает, потому что, как бы, да, очередь выстроилась, то есть, соответственно, все.
1: А если только спросить? Нет? Никто не нарушает?
2: Никто не нарушает, все.
1: Так, может, все-таки зеленый и красный?
2: По правилам, нет, то есть, они,
1: соответственно, ну, просто зеленый, может быть, чего?
2: Свою очередь.
1: Нет. Окончательный ответ?
2: Окончательный.
1: Ну, хорошо. Я вам давал шанс поменять свой вариант. Да. Вывод ни в какую.
2: Да.
3: Это довольно типичная ситуация, когда автомобили в ожидании разрешающего сигнала светофора перекрывают полосу, предназначенную для движения прямо. Однако такие действия водителя не считаются остановкой. Это указано в пункте 1.2 правил дорожного движения, поскольку выполняются непреднамеренно, следовательно, не могут быть квалифицированы как нарушение. Другим водителям, объезжая хвост, необходимо проявлять осторожность, в том числе уступать дорогу при перестроении в соседнюю полосу. Так что да, вы ответили абсолютно верно, никто не нарушает.
2: Ура! Ура!
1: Эти аплодисменты вам от всей той очереди, которая стоит
3: под стрелку. И от нас, конечно, тоже.
1: Ждем привета.
2: Привет, Анадырю, с наступающим праздником.
1: Спасибо большое, вас тоже с наступающим. Спасибо. Ждем вас за подарком и, конечно же, желаем хорошего настроения. Ну, а я желаю нам слушателей, которые будут побеждать, потому что, во-первых, мы любим дарить подарки, а во-вторых, когда вы побеждаете в эту викторину, нам, как пешеходам и водителям, чуть спокойнее становится.
3: Сегодня, кстати, можно победить будет еще раз, но уже в другой викторине, которая продолжается с самого утра. Нужно зайти в телеграм-канал «Пурга Радио». Там есть пост, в комментариях под которым можно писать свои расшифровки и аббревиатуры ПДД. Если вы не можете зайти туда, вы можете написать нам просто сообщение либо в Максе, либо в телеграме по номеру 924-789-2222.

0: 10:50 на часах студийных. Еще раз каждому мы говорим Доброе утро! Несмотря на то, что погода сегодня пасмурная, все равно неплохо. Около нуля. Все подробности в начале следующего часа. Расскажем, что на территории всей Чукотки происходит в температурном плане. Ну и, конечно же, в следующем часе будем подводить итоги нашей долгоиграющей викторины.
1: Да, вы можете к ней присоединиться, если как-то так получилось, что вы пропустили, упустили, не слышали. Да, мы сегодня играем, расшифровываем аббревиатуру ПДД. Как-то оригинально, креативно, смешно и всяко разное интересно. Так что присоединяйтесь либо в телеграм-канале Бургарадио в комментариях под постом, либо пишите нам свои варианты по номеру Макс или телеграм 924 789 2222.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке подвели итоги регионального этапа конкурса «Мастер года». Он прошел на площадке Чукотского многопрофильного колледжа и собрал педагогов, которые готовят будущих специалистов для округа. Лучшим педагогом профессионального образования стала Татьяна Николаенко из ЧМК. Она получила диплом первой степени и теперь представит округ на всероссийском финале.
2: Конечно, я готовилась к такому большому профессиональному конкурсу. Не ожидала, что я займу первое место, что эксперты высоко оценят мою визитку и мой мастер-класс. Но я думала, что на протяжении достаточно большого периода времени я шла к этой победе. Я уже неоднократно принимала участие в таких больших массовых всероссийских конкурсных мероприятиях. Я победитель регионального этапа фургонного образования 2024 года. В 2025 году я была полуфиналистом конкурса по наставничеству «Быть и не казаться». И в этом году я достигла уже, как мы говорим, других высот. Это победа в региональном этапе конкурса «Мастер года». Я могу сказать, что ежегодно мы стараемся совершенствоваться, и награда достигает человека, кто к этому стремится. Я не останавливаюсь на этой победе. Я попытаюсь, конечно, войти в десятку лучших на всероссийском этапе конкурса «Мастер года».
1: Второе место заняла Ольга Антонова, которая представляла Чукотский северо-западный техникум Билибина. Третье – Оксана Гаврикова, преподаватель Чукотского полярного техникума поселка Игвикинот. В отдельной номинации жюри отметила Альберта Романенко из Чукотского северо-восточного техникума поселка Провидения. Все призеры получили денежные гранты. Финал всероссийского конкурса состоится в Новом Уренгое с 28 сентября по 5 октября. Аэропорт Шереметьево запустил в опытную эксплуатацию систему биометрической идентификации пассажиров. Пресс-службе сообщили, что программно-аппаратное обеспечение подключено к тестовому контуру государственных сервисов «Единая система идентификации и аутентификации» и «Единая биометрическая система». После снятия регуляторных ограничений пассажиры смогут проходить регистрацию, предполетный досмотр и посадку без паспорта и посадочного талона. Идентификация будет проходить автоматически при помощи сканирования лица на турникетах. Сдать биометрические данные можно будет в аэропорту, процедура займет не более 10 минут. На круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса. Власти Нидерландов, стран Европы и Южноафриканской республики выясняют, с кем контактировали десятки сошедших с судна пассажиров. Сообщается о трех летальных исходах. Скончались супруги из Нидерландов и гражданин Германии. Несколько человек госпитализированы, в том числе и бортпроводница. В ЮАР подтвердили, что выявлен штамм Андес, который передается от человека к человеку. Отмечается, что он распространен в Латинской Америке, в том числе и в Аргентине, где начался круиз. Судно со 150 пассажирами направляется к Канарским островам, где испанские власти проведут дезинфекцию. Вакцины от хантавируса на данный момент не существует. И завершение выпуска. Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая запрет на командные виды спорта. В Олимпийском комитете Беларуси назвали это решение важным и отметили, что для атлетов критически участвовать в отборе на равных со всеми условиях. Ограничения действовали с февраля 2022 года, а с марта 2023 белорусы выступали только как индивидуальные нейтральные атлеты. В Национальном комитете добавили, что за время участия в Олимпийских играх в Париже и Милане с Кортиной Дуампеца не произошло ни одного инцидента на спортивной арене или вне ее. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки.

0: В нашей викторине пришло два комментария. Буквально незадолго до них мне прислали фотографию с улицы Рультетегина, пересечения с Полярной, где выключили светофор, который мы видели, наблюдали с прошлого года, да, теперь он работает. И вот как будто бы эти два комментария подходят
1: последние
0: под ситуацию.
1: Дамы.
0: Да, повезло, ДПС дремал, или пофиг, давай, дави. Это как ситуация сейчас на этом перекрестке, когда все едут по привычке, потому что там нет светофора.
1: Да, так что будьте внимательней, пожалуйста. Ну, а что касается викторины, мы внимательно прочитаем все комментарии и уже минуток через 30-35 подведем итоги и найдем победителя или победительницу.
0: Мы еще пока, кстати, не выбрали. У вас вполне есть высокие шансы на то, чтобы забрать сегодня наш подарок.
1: Да, друзья, поэтому присоединяйтесь. В телеграм-канале Пурга Радио у нас есть пост с викториной одной, которую мы уже отыграли. Там ответ в комментариях есть. И с викториной, которая пока еще не закончилась. Называется она по буквам. Там нужно расшифровать аббревиатуру
0: ПДД.
1: Ну, а здесь расшифровывать не надо ничего. Все будет довольно-таки ясно и понятно, потому что прогноз погоды.
0: Не везде ясно, кстати.
1: Ну и непонятно тоже много.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибино плюс 1, минус 2, облачно и без осадков.
1: Малооблачно в Анюйске сегодня, плюс 3, плюс 6, осадков не будет.
0: В Певеке плюс 1, плюс 3, ясно и без осадков.
1: На Айоне минус 2, минус 4, малооблачно, без осадков.
0: В Эквикиноте 0, плюс 2, малооблачно, осадков не ожидается.
1: В Биллингсе минус 4, минус 7, малооблачно, без осадков.
0: В Марково плюс 3, плюс 5, значительная облачность, без осадков.
1: В Беринговском 0, плюс 2, малооблачно, осадков не будет.
0: В Проведении минус 1, минус 3, облачно и без осадков.
1: В Лаврентии минус 5, минус 7, малооблачно, без осадков.
0: В Анадыре сегодня небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду, температура воздуха днем около нуля.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.